0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: А вы знаете, что в городском округе Домодедово, в Белых Столбах, расположен один из крупнейших в мире киноархивов? Принадлежит он нашему Госфильмофонду. В нем хранят более миллиона роликов кинопленки. Здесь и фильмы братьев Люмьер, и первые немые дореволюционные кинокартины. Всего больше 80 тысяч фильмов, а еще сценарии, монтажные листы, афиши. Создавать архив начали еще в 30-е, а в 50-е он вошел в Международную федерацию киноархивов. Сейчас в архив можно сходить на экскурсию, посмотреть, как идет работа. А в Белых Столбах иногда проводят фестивали архивного кино, где можно увидеть уникальные фильмы, восстановленные специалистами.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
3: Справедливость, будучи высшей из добродетелей, занимает особое место в нашей культуре. Она наполняет смыслом жизнь человека, направляя в нужное русло его энергию, помогая сохранять баланс между личным и коллективным. Все в государстве от законов до межличностных отношений держится на справедливости. Как тут не вспомнить мудрые слова одного философа? Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни человека.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
4: С обществом знания, я так понимаю, вы уже практически всю страну объездили от Дальнего Востока, начиная и до наших сейчас исторических наших регионов. И, ну, как я это понимаю, наверняка же главная задача, одна из главных, это воспитание нашей молодежи, да, вот юных наших людей, воспитание в духе наших правильных ценностей, ну, в первую очередь, конечно, патриотизма, да. Вот вы проехали всю страну сейчас, и отличаются ли чем-то люди, вот отличается ли молодежь там на Дальнем Востоке, в Центральной России, на юге, в наших исторических регионах?
5: У меня большая география, которую я посетил, это весь Урал, Кавказ, и Дальний Восток, и центральная часть, новые, то есть территории, очень сильно отличаются молодежь Донбасса. Осознанность в глазах, очень с ними общаешься, они гораздо ответственнее, серьезнее, они в этом живут. Им не нужно, они все знают своих героев. Они встают, если я спрашиваю, ребят, назовите 5 героев Советского Союза или 5 героев Российской Федерации, любых, кого вы знаете, на кого вы равняетесь. И в центральной части России не все могут назвать 5 героев Советского Союза или Российской Федерации. Не все могут назвать, на кого равняются. И это очень страшно на самом деле. Обязательно у детей, у молодежи и у взрослых людей должны быть ориентиры. Мы кем-то должны восхищаться, мы на кого-то должны равняться. Но в Донецке, к примеру, я вот 6 дней назад был в Донецке, в Мариуполе, проводили там мероприятия со студентами, и в школу заехал, и в Мариуполе на Нахимовское училище. Конечно, там встают ребята и называют героев. Все знают, и кто такой герой России Владимир Жога, все знают. Ну, то есть и Моторолу знают, и Гивизна, все, они все встают и рассказывают, рассказывают. Они в этом уже живут. Очень много мероприятий, которые проводят там Росгвардия. Собирают студентов, рассказывают, как делать в той или иной ситуации. И они сами приходят, им это интересно, они в этом живут. У людей дома воды нету до сих пор, уже годы у них нету дома воды. Во дворах стоят пластиковые бочки, вот, вот они ходят, так моются, и они в этом привыкли уже. И, конечно, молодежь там другая, более осознанная. 3 дня назад я был в Санкт-Петербурге. Я не буду называть сейчас учебное заведение, но студенты попросил поднять руку, кто себя считает патриотом. Большая часть подняли, и студентка, я говорю, а ты? Она говорит, ну, мне главное, чтобы было все хорошо в моей семье. Вот, брат, я, мама, папа, вот мне главное, а что как бы вот это мне, ну, постольку, поскольку. И я понимаю, когда начинаю с ней разговаривать, она не враг, просто немножко не понимает. Ей нужно доносить. Поэтому большая часть людей, которые сейчас, это не враги. Это люди, они на самом деле, они не понимают. А задача, в том числе и российского общества знания, заниматься просвещением. Телевидение очень много радует то, что есть такие передачи, их все больше и больше и больше, которые вот именно для таких людей, которые они, ну, они с этим не столкнулись. Их это не коснулось, и они к этому относятся как, ну, они не понимают это. Поэтому это наша задача, мы просвещаем, мы доносим, мы для этого, если бы я бы приезжал бы в регионы, и все бы говорили, мы все знаем, все понимаем, героев знаем, спортом занимаемся, понимаем, что такое профессия, родители, семья и единство, нам бы тогда и не было бы необходимости бы ездить. А потому что, если мы говорим по патриотизм, самое главное в патриотизме – это постоянство. Эта работа, ее нельзя останавливать. Если ты остановишься, пройдет время, цену дороже придется заплатить. Поэтому что мы сегодня и пожинаем. Вот. Но за крайние вот эти 4 года я скажу, что такого подъема нашей страны, в том числе и патриотического, я не могу вспомнить. Что сегодня происходит, какое объединение, какие форумы, какие мероприятия, волонтеры это вообще, это какие у нас люди, это ж наши враги же надеялись, что раскол в обществе будет, а получилось наоборот, миллионы людей, смотришь, вот в Зеленодольске приехал, в Татарстане КамАЗ грузят, отправляют, и смотришь на людей, которые это делают, а видно, что они сами не богато живут. Им самим помощь нужна, а они нет. Грузят доски, мотоциклы, 200-литровые бочки с топливом, бабушки вяжут, несут. То я говорю, вы кому это? Вот уехали, там больше 60 человек. Глава телефоны все собрал, со всеми на связи. У бойцов есть, звонят на то-то, то-то, все собираем. Я говорю, вот ты, говорю, конкретно знаешь кого-нибудь? Кто? Он говорит, я нет, у меня жена учительница, она один из ее учеников. То есть это люди, которые вот настолько включены, и это по всей стране сейчас происходит.
4: Герой России Максим Шаломов у нас в студии на радио «Гордость». И, Максим, самое время поставить песню.
5: Григорий Лепс «Родина мать зовет».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных, архитекторов-конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором Московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережные, тянувшиеся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка – всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что через подмосковное Одинцово когда-то проходила самая старая сухопутная трасса на территории современной России. Это старая Смоленская дорога. Когда-то она соединяла Московский Кремль и Смоленскую крепость, построенную в конце 16-го столетия. Но сама дорога гораздо древнее. Ее проложили еще в конце 14-го столетия. Именно по ней ехали в Москву первые иностранцы, оставившие подробное описание нашей страны. По ней отступал от Москвы Наполеон. По ней же гнали фашистов в 43-м. Уже в наше время в Одинцове поставили увенчанную двуглавым орлом арку, напоминающую о старой Смоленской дороге. Опорами ей служат 6 огромных медиаэкранов.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
4: Это в целом про благотворительность часто так говорится, мол, помогайте молча. Вот если о помощи военнослужащим, ветеранам, их семьям, ну, много говорится, и мы видим и по телевидению, много репортажей об этом, то вот то, о чем говорите вы, вот оно же как-то вот, ну, не знаю, вот как-то не мимо проходит, но вот нет какого-то пристального внимания. Это связано с вашей скромностью. Надо ли вообще об этом говорить больше, как вы считаете?
5: Я считаю, что вот это наша такая боль о том, что мы не говорим о трудностях, которые есть у мирных жителей, да, на новых территориях. Но мы понимаем, с чем это связано. Да, сейчас идет специальная военная операция. Армия в приоритете, задача – победа. Соответственно, потом наступит победа, и будет и восстановление новых территорий, и помощь людям, и все, что с этим связано. Но люди-то, как бы, понятно, что проблемы людей решатся, которые есть сейчас, там, со временем как-то быт наладится и все остальное. Но люди-то хотят жить здесь, сейчас. Да, не хотят жить потом. Вот, и поэтому весь фокус внимания, это, конечно, на нашу армию, да. И я не говорю о том, что это хорошо или плохо. Ну, есть как есть. И, да, наверное, это правильно. И поэтому мы, вот еще раз повторюсь, мы как помощь государству, как руки, которые сейчас, да, мы не можем, мы помогаем, насколько мы можем, подразделениям, но видим, что работа страны Министерства обороны все больше и больше, как бы, да, вот она такой объемной становится. У нас РЭБы появились в необходимых количествах, и с дронами сейчас ситуация нормализуется. Поэтому мы видим, что здесь мы можем меньше участвовать, а можем перенаправить свои усилия на помощь мирным жителям, которые там остаются. И вот эта работа, она затягивает, потому что мы не говорим о том, что многие, вот, наверное, подумают, что мы там едем, что-то там строим, чиним бригады из 5 человек, хотя у нас вот в 15 отделениях фонда нас больше 300 человек, да, по всей стране. Мы не едем и не чиним крыши, не ставим заборы, да. Мы стараемся решать проблемы людей, которые помогут им вот социализироваться, да, вступить, закрыть свои вопросы, решить вопросы с пенсиями, решить вопросы с жильем, получить необходимые выплаты. И для этого, конечно, у нас работает большой юридический департамент. Многие коллеги, да, наши юристы, они говорят: а как вы так вот вы работаете, да, вы что такое проблематика СВО? Никто не был готов к вопросам СВО, и они очень сложные. Они очень сложные и как бы сложные. И поэтому мы, начиная свою работу на новых территориях, наши юристы, да, вот обычные юристы, да, простого права, как все, они погрузились в тематику, и за год они стали специалистами в области решения проблем участников СВО. Это огромное сарафанное радио. Мы никого не ищем, к нам приходят сами, но хотя у нас есть программы вот и выездных консультаций, и всего прочего. Но вот работа на новых территориях, она тоже достаточно интересная. Мы видим проблематику людей, люди приходят, разные люди приходят, да, мы за несколько дней пропускаем через прием юристов несколько сотен семей, да, иногда администрации приходят новых территорий, говорят: помогите нам, пожалуйста, скажите, как нам вот взаимодействовать, вот беженцы сидят, им жилье нужно на приеме. А у меня вот, как у представителей администрации, очень много социального жилья. Но я не знаю, как его выделять, да, по вашим законам. Да.
4: Сама процедура, да, должна же быть какая-то, вот. Да, или в правовом поле.
5: Вот, и видя как бы эту проблематику, мы нашли для себя сейчас, увидели новую вот такую проблему. Это то, что детские дошкольные учреждения, они, Украина вообще ничего не меняла, не вкладывала туда денег, да, и с 80-го года, мне кажется, там вот находится какая-то разломная мебель, дети спят на панцирных кроватях. И мы сейчас вот в эту субботу, 20 декабря, вместе с партией ЛДПР и депутатом Государственной Думы Дмитрием Александровичем Свищевым отправляем 60 тонн мебели для 4 детских садиков ЛНР, города Стаханов и Алчевской. Садики еще так называются. Изюминка, Ягодка, Улыбка, Звездочка. Вот. В общем, где видим дырки, стараемся чем-то помочь их затыкать.
6: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу 3 композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно, зато какую.
7: Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Бессмертная. Мы русские, мы все переживем.
2: Опять холодной выдалась весна. Озябших рук вдовы никто не греет. И ангелов все больше на аллее. Ты знаешь сам, у нас теперь война. Как никогда висит на волоске все то, что сердцу дорого и свято. В солдатский рай к тебе идут солдаты. Идут в своем последнем марш-броске. В прямом эфире горе и бои. Уже как данность, норма, повседневность. Сердца России полыхают гневом, и каждая за мир и свет болит. За ночь, что лечит душу соловьем, чтобы наши дети впредь могли смеяться, чеканит шаг, ведя нас всех 12. Мы русские, мы все переживем.
3: Автор стихов Анна Бессмертная. Поэт, прозаик, один из ведущих переводчиков славянской поэзии. Член Союза писателей России. России и всем, кто стоит за правду, приходится очень нелегко, говорит Анна. В этом стихотворении я попыталась найти слова, которые могли бы оплакать горе, как слезы, утешить в печали, как родные руки, и вселить надежду, как любящее сердце.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00. На радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Николаевич Мишин – великий российский тренер по фигурному катанию. Его специализация – одиночки, и здесь он достиг подлинных высот. Самый знаменитый его ученик – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, Мишин тренировал олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У него начал спортивную карьеру и еще один наш олимпиец Алексей Ягудин. Среди воспитанниц Мишина – чемпионка мира вундеркинд Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Его визитная карточка – сложнейшая прыжковая техника и отточенные филигранные вращения. Родился Мишин в Севастополе в семье офицера морской пехоты, фронтовика. Жизнь сильно помотала его по стране – Ульяновск, Тбилиси, Ленинград. Путь Алексея Николаевича в большой спорт был непрост. Большинство приходили в фигурное катание в 5-6 лет. Мишин стал на коньки в 15. Увлекся фигурным катанием в Ленинграде. В таких случаях большинство не идет в спорт. Благо, будущий тренер успешно учился на инженера-электронщика. Однако Мишин добивался успеха во всем, за что брался. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. Карьеру пара завершила рано и сосредоточилась на тренерской работе. Первым успехом Алексея Николаевича стал Юрий Овчинников, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы. А подлинной вершиной тренерской карьеры стал Евгений Плющенко. Он вошел в историю как автор прыжковых комбинаций непревзойденной сложности. Гордимся нашими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у слов «коуч» и «кучер»? Значит так, в Венгрии есть город Коч. Более 5 веков назад в свою бытность деревушкой Коч прославился мастерами, изготовлявшими удобные гужевые повозки – кочи. Отсюда и название, которое позаимствовали многие европейские языки. Потом, в конце 17 века, из немецкого к нам пришло производное слово «кучер», а из английского в конце 20 столетия – «коуч». «Коуч» в буквальном смысле переводится как «карета», «телега», «пассажирский вагон». Кроме того, «коучем» называли репетитора, натаскивавшего студента перед экзаменом. Современный коуч – это не репетитор, а также не учитель, не тренер, не педагог, не наставник, не психолог, не консультант. Это другое. Это специалист, помогающий человеку раскрыть свой потенциал, поставить перед собой значимые цели в работе, бизнесе или вообще в жизни и этих целей достичь. Для одних это звучит туманно, расплывчато и с оттенком волшебства, а для других предельно ясно, что кучер, что коуч призваны помочь человеку добраться из пункта А в пункт Б, то есть от теперешнего положения к желаемому. История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
3: Ее услышала благодаря Кирилле Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
4: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: Не прогибаться, оставаться всегда честным прежде перед собой и перед другими. И нести истину, кем ты являешься на самом деле. В жизни возможно все что угодно. Зависит только от цены, которую ты готов за это заплатить. Но это, как правило, не деньги.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы. Но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалисты в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет. Так как же будем говорить? И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков. История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Фомин Владимир Васильевич, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Санинструктор Владимир Фомин отличился во время освобождения Польши в январе 45-го. При прорыве обороны противника он заметил выбывшего из строя командира взвода и повел бойцов в атаку. Первым ворвался в траншеи врага, лично уничтожил 6 гитлеровцев и взял в плен 4. Взвод под командованием Фомина разгромил штаб немецкого батальона, взял в плен 10 солдат, 2 офицеров и подавил дзот. Когда гитлеровцы попытались при поддержке бронетранспортеров пойти в атаку, Фомин подбил 1 БТР. Бойцы взвода уничтожили экипаж и взяли в плен немецкого капитана. В эти дни санинструктор был 2 ранен, но остался в строю. Оказал помощь 49 раненым. 27 января 1945 года гвардия-старшина Фомин был награжден орденом Красного Знамени. 31 мая ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Фомин жил и работал в Севастополе.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Тебелева. «Под окном на луну паровозное чудище».
4: Под окном на луну паровозное чудище. В прошлом воет ли, в будущем? Из разбитых часов время струйкой меж пальцами. Ночь в Дебальцево. Сколько пламени, столько знамен перевидано. Тополя пирамидами. И начищен котел, и лоснится, как смальцевый, под Дебальцево. Фонари бездыханные, с шеями тощими, на воскреснувшей площади восстают, чтобы дома не стать постояльцами. Стой, Дебальцево! От весны до весны только кольца годичные. Губы сохнут, водички бы. Но сухими губами Господь улыбается. Здесь, в Дебальцево.
5: Поэт Наталья Тебелева написала это стихотворение под впечатлением от поездки с концертной бригадой в Дебальцево на празднование Дня города. Это был первый общегородской праздник за 10 лет. «Как нас там ждали, как принимали, не описать словами», — вспоминает Наталья. Более внимательных и благодарных зрителей просто не найти. Они ловили каждое слово и отвечали нам теплом и любовью. Ночевать артистов заботливо поселили в гостиницу, расположенную в красивейшем здании железнодорожного вокзала. Не потому, что оно такое красивое, а потому, что там своя скважина и, в отличие от большинства домов в городе, есть вода.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с Радио «Гордость».
0: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что легендарный советский фильм «Формула любви» снимался в окрестностях Домодедово? Песню про «Уно моменто» мошенники поют на фоне усадьбы Ляхова, сохранившейся и по сей день. Главный помещичий дом с мезонином построили в стиле классицизма в самом начале 19 века. С тех пор осталась колоннада и даже одна из деревянных лестниц внутри усадьбы. Надо сказать, что повесть Алексея Толстого, которая легла в основу фильма, всегда пользовалась дурной славой. Не обошли происшествие и съемочную площадку Марка Захарова. Во время съемок одного из эпизодов лошади понесли, и коляска с Александром Абдуловым перевернулась в один из ляховских оврагов. Сейчас усадьба подзаброшена, но ее планируют восстанавливать.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Личные ценности. На радио «Гордость».
1: Мой город веселый и яркий, мой город у моря, как будто из пушки.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой карлик, тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

0: улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Поэт Елена Заславская.
1: Моя семья – это моя сила. И у меня есть поэма, она называется «Поэма о счастье». У меня двое детей, и поэму эту я написала, когда родила своего сына Ивана. Есть там такие строчки. «Чудом назвать, феноменом, то, что теперь не во мне он. Мы с ним теперь отдельно, а раньше сплетались венами. Были с ним кровью единой, были с ним плотью единой. Мы соединены любовью, вот вечная пуповина».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Тысяча поводов для гордости. Крупнейший в мире серийный вертолет. Свой первый полет тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 совершил 14 декабря 1977 года. Он создавался для транспортировки тяжелых и габаритных грузов на большие расстояния. Серийный выпуск был начат в 1980 году. Рекорды высоты и грузоподъемности, установленные на Ми-26 в 80-х годах, не побиты до сих пор. Уникальные характеристики позволяют использовать эту мощную машину в самых разных целях. Ми-26 воевал в Афганистане и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Перевозил крупную и тяжелую технику в грузовом отсеке. Транспортировал на внешней подвеске вертолеты, самолеты, буровое оборудование и другие негабаритные грузы. Среди наиболее экзотических – живое дерево, статуя Будды и туша мамонта. Вертолеты Ми-26 выпускаются в нашей стране в разных модификациях и до сих пор активно используются.
1: Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой, по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой – защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история – от обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Это абсолютный мировой рекорд. За это время он совершил 2 космических полета, оба в качестве командира корабля. Каждый из этих полетов был сопряжен с нештатными ситуациями. Преодолеть их помогли глубокие знания космонавта, сила характера и серьезнейшая подготовка на Земле. Особо тщательно готовились к стыковке пилотируемых космических кораблей. Напомним, впервые в мире стыковка была осуществлена 19 января 1969 года. Волынов был одним из участников. Он командовал кораблем «Союз-5». Как вспоминает дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов, во время решающего экзамена перед полетом председатель экзаменационной комиссии подошел к вопросу нестандартно.
2: Нас посадили уже тренажеры, у каждого своя кабина, корабли сидят, не видим друг друга никак. Руководитель подошел, сказал, а где у вас тут линия-то связи, по которой они общаются, оба командира? А вот, говорит, вот, показали. Он берет ножницы, чик-чик-чик.
1: Корабли остались без связи, но на этот случай несколько ведущих команд разработали свое решение. Они передавали сообщения, управляя внешним освещением корабля. Назвали этот метод световой азбукой. Экзамен был сдан блестяще. Приемная комиссия аплодировала.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Поэт Елена Заславская.
1: Патриотизм. Здесь все просто. Это любовь к родине, преданность ей, готовность служить ее интересам и защищать ее. С группой «Семейный круг» мы записали песню, которая называется «Твоя Россия». Музыку написал Александр Носков. Исполняет эту песню Варвара Носкова. Она посвящена, обращена нашему молодому поколению, детям нашим. И там есть такие строчки: «Твоя Россия и любовь, и вера, твоя Россия – космос и полет, и наступает для свершений время, лети туда, куда душа зовет». Вот это я считаю патриотизм. Любовь и вера, и стремление трудиться на благо своей Родины.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Дай нажил!
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Зенченко. «В бой идут».
2: Правда, она одна. Все в остальном вранье. Вновь над тобой страна кружится воронье. Снова объявлен клич. Горны трубят поход. Мальчиков будут стричь. Родина-мать зовет. Собран простой рюкзак. Брошен прощальный взгляд. Снова нельзя никак нам отступить назад. Родина позвала, значит, вопросов нет. Из-под пилотки взгляд смотрит с портрета дед. Слезы утрет жена. Мать, как с иконы лик. Я твой солдат, страна. Проще сказать, мужик. Вертится шар земной, розы ветров шумят. Мир за моей спиной, время не двинуть вспять. Каждому на веку, здесь, на Святой Руси, русскому мужику нету других России.
1: Поэт, общественный деятель Анна Зенченко написала это стихотворение в первые дни частичной мобилизации. Крымский бард Владимир Попов положил стихи на музыку. Теперь песня звучит на многих авторских встречах в поддержку воинов СВО. Анна живет в Евпатории. Является составителем и редактором сборника крымских поэтов-патриотов «Час мужества. Письмо солдату». При поддержке городских властей весь тираж книги был отправлен на передовую и в госпитале.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Малхас. Наша музыка.
1: По полям понеслась наша музыка, наша музыка.

0: просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, почему в одном из люберецких скверов поставили памятник самолету МиГ-29? Для этого было целых две причины. Во-первых, в годы Великой Отечественной войны в городе базировался 16-й истребительный авиаполк, который защищал столичное небо. Памятник открыли там, где располагался аэродром. А еще в Люберцах расположен исследовательский институт, который занимается самолетами. МиГ в Люберцах не символический, а настоящий. В город прибыл из Липецка. Около кабины пилота есть звезда за удачный пуск, а бортовой номер самолета-памятника — 101, в честь 101-й годовщины образования ВВС в 18-м году, когда его поставили.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Аким Апачев. Слушайте песню «Бобры», которую мы записали совместно с Юлией Чечериной для беспилотного отряда быстрого реагирования «Бобр».

Падали на них дирижабли. Бобр добр, но против кобр. Он намотает укропа на коптер. Наши бойцы, все удальцы. Нашим победы врагам голубцы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер 1 в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громову едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Мара.
1: Для русского человека это означало всегда всем миром, плечом к плечу, и русские своих не бросают. И мы вместе, как поет рок-легенда. То есть всем миром веселиться и праздники праздновать, вместе трудиться и решать проблемы, и всем миром вставать нерушимой стеной, когда приходит время, на защиту Родины. Недавно мы играли концерты в Новороссийске на Черноморском флоте у наших друзей-моряков на флагманских фрегатах «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Огромные корабли с сотнями человек команды на борту, в каждом отсеке, за любой кнопкой и рычагом каждый матрос и офицер делает свое конкретное дело. И огромный сложный механизм работает слаженно, точно, безупречно. А в боевых условиях от этой общей слаженности зависит выполнение задачи, сохранение жизни, зависит наша победа. Коллективизм – это когда каждый ощущает себя частью большого и важного дела, и его успех зависит от всех. Запуск космического корабля, строительство самого большого в мире ледокола или Крымского моста – все это возможно благодаря совместным усилиям многих – ученых, инженеров и простых рабочих. Недавно мы с Народным фронтом награждали почетными знаками людей, передающих на СВО технику, медикаменты, отправляющих личные средства на закупку необходимого для наших бойцов. Среди награжденных был коллектив ученых, сделавший открытие в области микробиологии и получивший за это государственную премию. И эту премию они общим решением отдали на закупку беспилотников для фронта. Это как раз и есть «Всем миром и станем стеной», когда вклад каждого приближает нашу победу.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Саш, меня давно дочка готовила доклад в школе про зяблика. Про птичку зяблика. И выяснилось, что зяблики такие болтуны. Они очень общительные птицы. Они машут крылышками, они там хвостиком машут. То есть они такие вот прям очень активные. Нетворкинг у них происходит птичьи. И я поняла, почему я живу в Зябликово. Я просто создана для Зябликова. Я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы. Но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть «иду гулять с МЧ». «Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ». Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант. Аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в «Д». При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР, но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Пиерелейка» переводится с карельского как «круговая игра». В музыкальном контексте это песня, сопровождающая танец. Жанр, характерный для традиционной песенной культуры финно-угорских народов. Песня «Айя Сурья» из репертуара ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала – классический образец жанра традиционной пиерелейки. Но в оригинальной аранжировке, современной музыкальной обработке и ярком исполнении молодых голосов. Фактически, творческая команда ансамбля «Верия» создает новую популярную танцевальную музыку на основе древних мелодий родного края. Большинство карельских народных песен написаны о любви. «Айя Сурья» не исключение. Это лирическая песня влюбленной девушки, которая не променяет своего любимого на все сокровища мира и надеется на ответное глубокое чувство. Ансамбль народной песни «Верия» «Айя Сурья» – язык исполнения карельский.

0: и именно эта страна, в которой ты родился. Я думаю, что по-другому это больше никак не объяснить. Господь так решил, что ты должен быть здесь именно в это время и в этом месте.
1: Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет, это Иван Чебанов, слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над Северным полюсом был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Гуманизм – это качество, которое на 100% присуще нашему народу. Я бы даже сказал, его впитывают с молоком матери в нашей стране. На СВО, пожалуй, мне довелось чаще всего как проявлять, так и наблюдать гуманизм со стороны наших бойцов. Почему я первым делом вспомнил про СВО? Наверное, потому что в условиях боевых действий все чувства обостряются. А так как человек в момент опасности проявляет свое истинное лицо, можно увидеть людей такими, какие они есть, без притворства. Даже в самых крайних случаях, в тяжелых условиях, наши воины не теряют свое лицо, человеческий облик. Всегда помогают гражданским. Если речь идет о выборе между пленением противника и его ликвидацией, наши бойцы скорее примут такое решение, которое будет в ущерб им самим, но попробуют вразумить человека, чтобы сохранить ему жизнь. Гуманизм, он уже глубоко в русской традиции, а традиции нельзя нарушать.
0: Истории о главном.
2: Реклама. В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство – легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Мне очень хочется, чтобы эти песни вас порадовали, вдохновили и позволили чаще улыбаться.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени Сердца Мира – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Каждый раз бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний. Ошибкам прошлого с

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Свобода для меня как воздух. Я артист, и возможность выражать себя – это основа моей жизни. Со временем я понял, что свобода невозможна без ответственности. Ты можешь говорить и петь, но должен понимать, что тебя слышат. Моя главная свобода – внутренняя. Свобода – оставаться собой и не предавать свои убеждения. Она возможна только тогда, когда ты уважаешь свободу других.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске можно увидеть одно из лучших творений Александра Кузнецова, мастера русского модерна? Это здание женской гимназии, воздвигнутое на средства фабриканта Арсения Морозова. По огромным окнам этой дореволюционной школы сразу видно, что Кузнецов много занимался проблемой естественного освещения помещений. В гимназии были предусмотрены актовые и спортивные залы, широкие светлые коридоры, где девочки могли резвиться между уроками. Проект был настолько передовым, что его подробно описывали в тогдашних профильных журналах. А еще здание уникально тем, что до сих пор используется по назначению. В нем находится одна из школ Ногинска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Наша победа и ОУТН. Огнем по кругу.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 21 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Радио «Гордость».

0: дарил бы всем подряд.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
2: Для меня патриотизм – это не только любовь к своей стране, это еще и чувство любви и огромной благодарности к людям. Так вышло, что мои родители эмигрировали в Россию, спасаясь от войны в далеком 93-м году. Тогда мне было всего 3. Не мне вам рассказывать, как тяжело тогда жилось людям в нашей стране. Переезд дался нашей семье нелегко, было всякое. Но как в итоге нас приняли в России и как без лишних слов и просьб сами предлагали нам помощь, мне никогда не забыть. Я до сих пор благодарен всем своим учителям от дошкольных до университетских времен за то, что вложили в меня не только знания, но и душу. Порой даже вместе с родителями воспитывая меня. Спасибо, что всегда были рядом. Мои наставники, моя семья, моя родина.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Вениамин Каверин – советский писатель, драматург и сценарист, член литературной группы «Серапионовы братья». В своих книгах он ставил вечные вопросы борьбы добра и зла, любви и ненависти, научной честности и приспособленчества. Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана», в котором показаны овеянные романтикой путешествий и духовные искания советской молодежи военного поколения. За «Два капитана» Каверин получил сталинскую премию, книгу десятки раз переиздавали, два раза экранизировали, и даже на сюжет романа поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Несколько интересных фактов о писателе. Каверин мечтал стать дипломатом и видел себя произносящим речь в Каире в мечети Аль-Азхар на Конгрессе освобожденных восточных народов. Он один из немногих, кто не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц. Именем писателя астрономы назвали астероид Веня Каверин.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Мы продолжатели тех, кто был до нас. История семьи и рассказы старших – это опора. И это, наверное, самое святое – память. Память о своих традициях, историческая память, культурное наследие. Наш культурный код. Без памяти мы теряем корни. Поэтому давайте ее хранить. Моя личная задача, как творца, сохранить эту связь и передать дальше. Ведь так строится будущее.
0: Истории о главном. Реклама. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Самое главное, здесь у нас, как называется, главное, что есть ты у меня.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповедание можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Есть в Мурманске мемориал защитникам Заполярья. Он посвящен героям, защищавшим северные рубежи страны во время Великой Отечественной войны. Его открытие в 1974 году было приурочено к 30-летию победы над немецкими войсками в Заполярье. Огромная, высотой в 35,5 метров фигура солдата в плащ-палатке – главная смысловая часть монумента. Памятник получил в народе второе название – Алёша. Его видно практически из любой точки города. Это одно из самых высоких сооружений подобного типа в России. Рядом находится просторная смотровая площадка с панорамой Мурманска и окрестных сопок, а также расположенный вокруг Семеновского озера парк.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуя, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои. Премьера песни. Олег Чубыкин. «Чтобы не кончалось лето».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Музыкант и певец Чапаев.
1: Мне кажется, права и свободы – это возможность человеку жить своей жизнью, выбирать профессию, высказывать мнение, заниматься тем, что ему интересно. В творчестве это особенно важно. Если человек не может свободно выражать мысли, искусство перестает быть живым. Но свобода всегда связана с ответственностью. Если у меня есть возможность выступать перед людьми, значит, я должен понимать, что мои слова могут на кого-то повлиять. Свобода — это не делай, что хочешь. Это возможность действовать осознанно и уважать других людей. Когда люди понимают эту ответственность, свобода начинает работать правильно. И тогда общество становится более зрелым.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
5: Новости. Про депутатов.
6: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
8: Голоса Абхазии. Валерия!
9: На сцене Валерия с песней «Процветай, Абхазия!»
10: Два, один, начали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня достоинство – это когда человек остается человеком в любой ситуации. В нашей профессии бывают разные моменты. Успех, аплодисменты, внимание. Бывают сложные репетиции, критика, неудачи. И вот в такие моменты хорошо видно, как человек себя ведет. Я всегда уважал людей, которые спокойно относятся и к успеху, и к трудностям. Достоинство – это еще и уважение к другим людям. Неважно, кто перед тобой – известный актер, артист, политик или человек из технической команды. Если человек уважает других, он и сам вызывает уважение.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Лумировский, я автор-исполнитель песни «Непокоренные». Песня была написана в 2022 году для одноименного проекта, в котором ребята провезли по территории Республики Беларусь и Российской Федерации самую большую копию Знамени Победы в мире. В этом году песня наконец-то вышла на площадке и станет гимном этого проекта. Именно под эту песню планируется развертывание Знамени Победы на протяжении всего маршрута в городах-героях и городах воинской славы, от Бреста до Севастополя. Приятного просмотра!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – купор. Отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически одно. Фамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть памятник дворнику? Есть в Белгороде улица 50-летия Белгородской области. Лет 10 назад ее сделали пешеходной и превратили в настоящее туристическое сердце города. Одна из жанровых скульптур как раз выразительный дворник в кепке, похожий на традиционного Владимира Ильича. Есть и оригинальный конь, собранный из металлического мусора. Сразу видно, что в области сознательно относятся к экологии. Кстати, старенький «Жигуль» местные умельцы превратили в яркую цветочную клумбу. Фасады на улице украсили неброскими, но красивыми граффити. Ну а оригинальные солнечные часы – настоящее украшение города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Песня «Трава у дома» – официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ травы у дома центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома» группы «Земляне» на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ноги потом. Сначала неси душу. Часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость».

что уходят в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Я не сразу понял, что такое жизнь. Когда ты совсем молод, кажется, что все еще будет. Можно ошибаться, терять время, откладывать. А потом наступает момент, когда ты оказываешься на самом дне. Я там был. И тогда приходит понимание, жизнь — это единственный шанс, и нет возможности все отрепетировать. Если ты здесь, если выжил, значит, зачем-то нужен. И не обязательно делать подвиги. Иногда просто достаточно жить честно, не изменять своим принципам, поддерживать своих близких. Надо стараться жить так, чтобы не было стыдно за свои решения.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации.
2: Встречаем!
3: 3, 2, 1, начали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска, сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1,5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют двумя клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Алена Минулина.
1: В мире, пережившем постмодерн, заявлявший, что добро и зло относительны, созидательный труд, а особенно творчество, является одним из признаков добра. Полезно задавать себе вопрос: я сейчас созидаю или разрушаю, говоря или делая то или иное действие? Какова моя истинная цель? Я хочу создать что-то новое, полезное или просто в очередной раз потешить собственное эго? Именно поэтому мне кажется важным с осторожностью и осознанностью использовать нейросети, особенно в творческих профессиях, так как способность творить, созидать – один из признаков человека, человеческой природы. Может быть, даже основной признак. Ни в коем случае нельзя лениться, избегая мук творчества и теряя тем самым божественную искру вдохновения.
2: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете, слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, удаля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Боса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «бас» и русая коса.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это Родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что один из домов в Копейске воспет Александром Градским в автобиографии? На проспекте Маленкова в доме 6 мы жили клёво. Это совершенно реальный, ныне существующий трехэтажный дом. На первом этаже расположено управление архитектурой градостроительства. Здесь в детстве и жил певец с семьей. Отец его, Борис Фраткин, работал на машиностроительном заводе неподалеку. Сейчас адрес дома Градского – проспект Ильича, 6. Как и поется в автобиографии, проспект Маленкова переименовали еще в советское время. Есть легенда, что в 80-е годы певец приезжал в Копейск, зашел в квартиру, где когда-то жил с родителями, и полночи пел свои песни новым хозяевам.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхаз. Наша музыка».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БДМ».
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей. We'll be right back.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Милосердие. Стремление поддержать чужую боль. Помочь человеку в сложный момент его жизни, не ожидая взамен благодарности. Я считаю, что это Божий дар. И со мной такие люди были в моей жизни. Я не понимал, откуда они брались. Вдруг в самый такой сложный момент были женщины, мужчины, которые, не щадя себя, как говорится, просто мне помогали. Я не понимал, зачем. А потом, спустя годы, я узнавал об этих людях, что они помогали не только мне, а помогали очень многим. Я думаю, что это Божий дар. Это все от Господа Бога.
0: Истории о главном.
2: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru 18+.
4: Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот это для Абхазии огромный большой праздник. Вот то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского. Вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление. Хорошее впечатление.
2: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки гордых», который проходит перед фестивалем.
1: Да.
2: Расскажите, как в этом году все прошло?
1: Ну, было очень много заявок по сравнению со остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета. Это уже немножко другой уровень, повыше.
2: Коллеги, вопросы?
3: Вы впервые в Абхазии? Как ваша жизнь?
1: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил. Вот эти красоты, дорога туда, ну, великолепные места, красивейшие.
4: Сейчас мы исполним одну из самых наших, наверное, знаменитых песен. Из известного кинофильма «Граница таежной работы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев, заложенный еще нашими предками, нашими отцами, дедами, прадедами, является до сих пор главной движущей силой развития республики. Солчак Тока родился в бедной семье, младшим из 5 детей. Дата его рождения точно неизвестна. В 21-м году началось его восхождение на вершину. Тока стал курьером при правительстве независимой Тувинской Народной Республики. Он всегда понимал, что будущее его страны с Россией, и в середине 20-х годов вошел в число 10 человек, отправившихся учиться в Москву. На родину он вернулся коммунистом и вскоре стал главой республики. В Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знали, что покататься на горных лыжах можно недалеко от МКАДа? Настоящий горнолыжный курорт еще в конце 90-х под городом Дмитровым в Сорочанах. Самая большая гора тут высотой 225 метров. В Сорочанах 10 трасс разного уровня сложности. Кое-где перепад до 90 метров. Чтобы этого добиться, в начале нулевых насыпали 2 миллиона кубов грунта. Трассы длинные, до километра. Доставляют на них с помощью подъемников. Горнолыжная инфраструктура в Сорочанах работает с ноября, а летом можно заниматься бегом по пересеченной местности. А добраться до Сорочан можно на колоритной ретро-электричке с сидениями из бука и подставками для лыж из лиственницы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: Получилось.
3: Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Это наша с тобой биография.
8: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Алексей Петрухин. И слушайте мою песню «Человеку нужен свет» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Валерия Гергиева не хотели брать в музыкальную школу? Будущий дирижер решил симпровизировать и подправить музыкальный отрывок вместо того, чтобы его повторить. Семья Гергиева не была музыкальной. Папа военный, мама инженер. Ранняя смерть отца повлияла на выбор профессии. Мальчик уходил в училище на весь день и играл там сутками, чтобы выплеснуть горе. До этого он учился в музыкальной школе без энтузиазма. Пальцы с трудом приноровились к клавишам. Еще студентом Гергиев вошел в число победителей международного конкурса, обойдя 70 опытных дирижеров. Он управлял оркестром в Нью-Йоркской Метрополитен-опере и в голландском Роттердаме. Его прочтение опер Вагнера не знает равных. Маэстро не раз входил в рейтинги самых востребованных дирижеров мира. А еще он прославился тем, что дирижировал оркестром Мариинки на фоне амфитеатра Пальмиры, которому 2000 лет. Любопытно, что Валерий Гергиев – страстный футбольный болельщик. Он болеет за Владикавказскую «Аланию» и питерский «Зенит».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: души проще говорят, души проще говорят.
1: Реклама. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Позор. Относительно недавно это слово обозначало попросту «зрелище». Владимир Даль определил его как нечто, что представляется взору. Таким образом, позор – близкий родственник таких слов, как, например, «взирать» и «воззрение». Слово «позор» общеславянское и до сих пор используется во многих славянских языках, где обозначает обычно «внимание» или «осторожно». Например, чешское «позор на пса» – эквивалент нашего «осторожно, злая собака». В ранних произведениях Александра Пушкина слово «позор» зачастую употребляется в значении «вид, зрелище». Однако уже в те времена это значение устаревало. В более поздних пушкинских текстах «позор» – это уже только бесчестие. Как именно произошла эта эволюция в русском языке? Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь. Тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026-го.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Мари Мар.
1: Взаимопомощь – это практическое содействие, посильная помощь и поддержка. Взаимоуважение – это отношение к другому с почтением и принятием. Взаимоуважение и взаимопомощь в общении с людьми повышают мотивацию, хорошее настроение и дают силы. Приятно находиться в обществе людей, которые тебя уважают и всегда готовы помочь. Ведь уважая друг друга, люди охотнее помогают, а получая помощь, еще больше ценят тех, кто ее оказал. Взаимопомощь – это когда всем миром строили за один день избы на Руси. А сейчас всем миром мы помогаем героям на СВО. Всей страной становимся волонтерами и помогаем тем, кому сложно.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов?

0: Абхазия, город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Друзья, я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником. Пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю». И не бойтесь услышать в ответ «не люблю», это не важно. А знайте, что у каждой любви есть свое имя, и у каждой станции есть свое название. Станция «Апрель». Ручки!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики. Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Деревянный шестикомнатный дом с кирпичным цоколем, облицованным белым камнем, поражает своей красотой. Резные наличники окон и три башенки с куполами придают особняку купца Рединина уникальный шарм. Когда-то здесь кипела жизнь. Конюшни, хозпостройки, баня и резная беседка создавали атмосферу уюта и комфорта. Сегодня остались лишь воспоминания о былом величии. Однако даже в этом минимализме особняк продолжает вдохновлять. Ворота с цветочным орнаментом по-прежнему распахиваются, встречая гостей. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть, как история переплетается с современностью. Внутри разместился реставрационный центр, который сохраняет культурное наследие.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость». Это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На выпускном вечере она была красивее всех. Или красивее. Ничего не видел красивее этого пейзажа. Или красивее. Как правильно? Этот вопрос может поставить в тупик очень многих. Отвечаем. Единственно верный вариант – красивее, с ударением на второй слог. Есть правило постановки ударения в прилагательных простой сравнительной степени. Нужно поставить его в краткую форму женского рода. Если ударение падает на основу слова, то там и останется. Красиво – красивее. Но в правилах русского языка имеются как исключения, так и сложности запомнить их не так уж легко. Некоторым будет проще запомнить или вспомнить стихотворные строчки, которые можно считать шпаргалкой. Например, многие люди старшего поколения разучивали в детстве к празднику 8 марта стихотворение Елены Благининой «Мамин день». Там есть такие строчки: «Всех красивее на свете, всех родней и веселей, улыбнется на рассвете, день покажется светлей». Кому-то проще вспомнить эти строки, кому-то запомнить мнемонический стишок. Тот из нас счастливее, в ком душа красивее. Напомним, слово «мнемонический» восходит к греческому «мнеме» – память. В Древней Греции высоко ценилось ораторское искусство. Чтобы запоминать длинные речи, ораторы использовали множество мнемонических приемов. Так что и нам не зазорно.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Вычислить путь звезды и развести сады и укротить

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Так писал о достоинстве Булат Шалыч Акуджава. С ним трудно не согласиться. Достоинство – это такое качество человека, и, кстати, только ему оно и присуще, которое очень трудно определить. Но вот другой тоже наш великий человек, Антон Павлович Чехов, в письме к своему брату писал: «Ничтожность свою сознавай, знаешь, перед кем? Перед Господом Богом, перед природой, перед красотой. А перед людьми нужно сознавать свое достоинство. И только. Если ты сознаешь свое достоинство перед человеком, то он тоже будет себя чувствовать достойным, потому что вот сейчас наша страна ведет борьбу с нацизмом. Нацизм как раз и попрал достоинство человеческое, потому что разделял по национальным и этническим признакам людей. Хотя, конечно, на это никто не имеет права, потому что каждый человек имеет свое достоинство, и, наверное, это самое главное богатство, которое есть только у человека.
0: Радио «Гордость».

гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Поэт Елена Заславская.
1: Коллективизм. Что это такое? Это когда интересы группы, интересы общества, интересы народа ставятся выше интересов отдельного человека. Для нас эта ценность еще явлена словами Суворова: «положить живот за други своя». А проиллюстрировать эту ценность я хочу стихотворением, которое стало песней. Она, песня называется «Русские богатыри», исполняет ее рок-группа «Зверобой», звучит она на радио «Гордость». А стихотворение опубликовано в моей книге «Звезда Бетельгейзе». «Новые сказки были, рождает родная земля. Мир или перемирие? Неужто все было зря? Но сходят на станции Миллерово Алеша, Добрыня, Илья и движутся в сторону линии вражеского огня. Невыдуманные, хоть и былинные, братья, отцы, сыновья. А значит, не все потеряно, кто б что ни говорил, пока у границ империи русские богатыри».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Ваши бурные аплодисменты!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Жуковский – русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями, Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Ивушка.
1: Когда мы с друзьями обсуждаем какие-то несправедливые ситуации в жизни или в сети, внутри сразу все как будто сжимается. Это не просто обида, это наша национальная струна идентичности, которая очень остро реагирует на любую ложь. Для меня справедливость – это гораздо больше, чем просто юридические правила из учебников. Это та самая правда, о которой говорили еще в первом своде законов на Руси – русской правде. Это про честность и баланс, когда твой успех реально соразмерен твоему труду, а за добрые поступки и ошибки всегда приходит заслуженный ответ. В 20 лет особенно важно чувствовать, что мир вокруг прозрачен, и закон один для всех, независимо от статуса. Самое крутое в нашем характере – это то, что мы не можем просто пройти мимо, когда видим несправедливость по отношению к другим, даже если это совсем незнакомый человек. Это чувство сопричастности делает нас сильнее. Нам всем хочется расти в равных условиях, иметь честные стартовые позиции, и именно к этому мы должны стремиться, чтобы мир стал безопасней и устойчивей. Ведь без правды ничего нет, как говорит старинная формула нашего народа. Для меня справедливость – это не только про систему, но и про мой личный выбор. Быть честной в своем творчестве и всегда стоять на стороне того, что правильно по совести.
0: Истории о главном.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
3: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево, буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои наши.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
2: Валерия!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушений двигательных функций человека, для исследований состояния спортсмена в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Алена Минулина.
1: Ценность человеческой жизни. Порой мы воспринимаем жизнь как данность. Столько событий выпадает нам на пути, столько испытаний, радостей, горестей, что за каждодневными переживаниями меркнет понимание, что сплетаются все эти события в единое полотно, великое полотно жизни. Каждый из нас лишь лоскуток, но от каждого зависит, будет ли полотно прочным или местами дырявым. Прервется ли нить жизни или станет крепче каната, связаться.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
3: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант» и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые, там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Созидательный труд. Созидательный труд. Ну, по всей видимости, труд, который приносит какую-то пользу. И не только тебе самому, но и окружающим. И не обязательно это должна быть польза, вот прям полезная польза, да? Это может быть просто радость, улыбка, хорошее настроение. Я говорю, разумеется, о себе. Я актриса, телерадиоведущая. И если я кому-то повышаю настроение своим присутствием на радио, на телевидении или на сцене, это уже неплохо. Ну а кто-то печет хлеб, кто-то строит дома. Конечно, здорово, если то, что ты делаешь, кому-то нужно. И главное, чтобы это оценили. И желательно, пока ты жив.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Свято-Троицкая церковь в Челябинске – это не просто храм. Это сердце города. Построенная в 18 веке, она пережила века и сохранила свою величественную красоту. В советские годы, когда многие храмы разрушались, именно эта церковь стала крупнейшей в Челябинске. Современный храм был восстановлен в 90-е годы, и его роспись в васнецовском стиле вновь привлекла внимание. Здесь под сводами хранятся святые мощи преподобного Серафима Саровского и великомученика Трифона. Эти святые вдохновляют прихожан. Особое место занимает икона Знамения Богоматери. Она считается чудодейственной и исцеляющей. Люди приходят сюда за надеждой и исцелением.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Наша победа и ОУТН. Огнем по кругу.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, привет всей стране! В эфире «Радио Гордость». У микрофона Евгений Дубов. Август вышел на финишную прямую. Впереди школьные линейки, рабочие заботы и осенний ритм. Но пока солнце греет, мы провожаем лето на правильной волне. Сегодня вас ждет час честной музыки. Ну, по-другому тут и не скажешь. Потому что это песни, которые выбрали именно вы. Голосовали активно, мы взяли все голоса, посчитали, и получилось то, что вы услышите в ближайший час. Ну а тот, кто добрался до самой вершины, удивит многих. Так что оставайтесь с нами. Открывает сегодня десятку проект «Казаки делают хиты» с песней «Кровь горячая». Музыканты потеряли две позиции за неделю, но казачий задор и лихой характер никуда не делись. Встречаем!
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Хит-парад великой страны.
7: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем на 9-й строчке нашего чарта. С уверенным плюсом певица Марлен расположилась. Ее песня «Судьба казака» набирает обороты. Вообще, буквально на днях в Сухуми отгремел наш международный уже теперь фестиваль «Музыка гордых», где Лена Мараховская, она же Марлен, была не только как артистка, но и вела события. Конкурс объединил свыше 200 тысяч авторов со всей страны и из Абхазии. И прямо на набережной Сухума мы объявили имена победителей во всех 7 номинациях нашего конкурса. Их песни скоро зазвучат в нашем эфире, а может быть и появятся в хит-параде великой страны. Ну а пока слушаем Марлен.
6: 9-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Впереди 8 место. Но сначала оценим новую песню кандидата в чарт. Это Денис Майданов и Татьяна Буланова. Они объединились в невероятный дуэт и записали композицию «Москва-Санкт-Петербург». Ну, для гастролирующего артиста этот ночной поезд или даже самолет между двумя столицами как второй дом, где под стук колес или шум двигателей рождаются стихи и даже переосмысливается жизнь. Музыканты смогли передать эту дорожную романтику с особой теплотой. Если дуэт Дениса Майданова и Татьяны Булановой отзовется в вашей душе, заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте за них.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это радио «Гордость». Наш хит-парад продолжается. Только что слушали кандидата в десятку Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Если понравилось, выражайте симпатию на сайте «Радио «Гордость». Ну а мы продолжаем. Восьмая строчка уже и сегодня здесь группа «Любэ» с балладой «Жди меня». Потеряли парни две позиции, но градус искренности меньше не стал. Вообще, в долгой разлуке самое главное знать, что дома горит свет, и тебя там ждут. И эти моменты долгожданных встреч на вокзалах, на порогах родных домов врезаются в память навсегда. Николай Расторгуев поет именно об этом сильном чувстве. Давайте слушать.
1: Восьмое место.
2: Человек — это значит бороться.

под шальной пулей дурой. Человек — это жить, не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки их получения на aurora.ru 18+.
3: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Хит-парад великой страны продолжается. На 7-й строчке сегодня лучшее продвижение недели. Плюс 2 позиции у Олега Чубыкина и песни «Чтобы не кончалось лето». Вообще, у музыканта из Владивостока столько песен про тепло, что его коллектив на концертах даже путает трек-лист иногда, потому что есть и вечное лето, и лето навсегда. Просто лето тоже есть. И «Здравствуй, лето», которую недавно перепела группа «Братья Гримм». Так что Олег точно знает, как сохранить солнечный свет внутри себя на грядущую осень.
0: 7-е место.

0: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Время рубрики «Народное достояние». 27 августа исполнилось 102 года со дня рождения выдающейся эстрадной певицы Нины Дорды. Именно она первой спела композицию «Песня остается с человеком». Худсовет поначалу встретил работу в штыки, и тогда композитор Аркадий Островский повернулся прямо к критикам и спел им: «Тот, кто песен петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда». Слушаем классику и попеваем.
1: Народное достояние.

0: Хит-парад великой страны продолжается. На шестой строчке сегодня Зара, песня «Ты мне нужен любой», прибавила одну позицию, и мы очень рады за певицу. Кстати, на днях перед выступлением в «Заряде» она сильно разволновалась из-за ливня, который мог бы помешать выступлению, но за кулисы пришли ее сыновья Даниил и Максим, обняли маму и сказали ей: «Слушай, зрителей полно, свободных мест вообще нет, так что иди, тебя ждут». Молодцы ребята, настоящие мужики растут. Поддерживайте и вы певицу Зару на сайте Радио Гордость РФ.
1: Шестое место.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».
1: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
6: С вами Евгений Дубов. Продвигаемся к первой пятерке хит-парада великой страны. Но сначала встретим кандидата. Это Миха Бунин, краснодарский музыкант с крепким южным характером, парень, который брал призовые места в нашем чарте, ну а теперь написал о самых близких сердцу вещах. И это важно. О том, как родилась композиция, Миха расскажет прямо сейчас.
7: Я, как и все, с возрастом стал чаще вспоминать те самые моменты из детства, которые остались в моей памяти по-настоящему теплыми и по-особенному светлыми. Именно вот эти самые моменты привели меня к тому, что родилась песня «Родное». Да, это песня о тех самых моментах из детства, из юности, которые на протяжении всей нашей жизни остаются в нашей памяти максимально родными и особенно теплыми.
6: Такие простые, а самое главное, правильные слова о родной земле. Заходите на сайт Радио Гордость РФ, голосуйте и помогайте Михе Бунину пробиться в десятку сильнейших.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад «Великой страны». Только что звучал Миха Бунин с песней «Родное». Если хотите, чтобы она попала в наш чарт, голосуйте на радио «Гордость РФ». Делайте это каждый день активнее, и тогда все получится у артиста. Кстати, ваша поддержка нужна и следующему участнику. На 5-м месте Владимир Пресняков. Его песня «Невероятно, но факт» потеряла 2 строчки. Кстати, артист на днях вспоминал, как на кремлевском концерте однажды Леонид Агутин, исполняя песню «Аэропорты», споткнулся и упал. Ну, Пресняков решил поддержать друга и рухнул рядом. Зрители ничего не поняли, а артисты от души посмеялись. Но с таким легким отношением к жизни и песни получаются замечательные.
1: 5-е место. Твои

0: эфире радио «Гордости» лучшие песни недели. На пути к четвертому месту завернем на Северный Кавказ. Ну так, ненадолго. На 3 минуты в Кабардино-Балкарию. Город Баксан стоит у самого подножия Седого Эльбруса. В краю живописных ущелий и древних традиций. И именно там вырос певец Алибек Казаров, чей дедушка пел в государственном академическом ансамбле «Кабардинка». Артист исполняет на черкесском языке балладу о любви. Переводится она как «Твой образ всегда перед моими глазами». Давайте слушать.
1: Едем по стране.

0: В эфире «Радио Гордость» и самые яркие хиты недели, те, которые выбрали вы сами. В шаге от пьедестала практически расположился дуэт группы «Свинцовый туман», проект «Кода» с треком «Как ты там?» плюс одна позиция за неделю. Кстати, лидер коллектива Дмитрий Нестеров с музыкантами буквально на днях выступал на нашем фестивале «Музыка гордых» в Сухуми, и они выдали невероятный живой звук на Черноморском побережье, что толпа пела хором вместе с ними. Давайте поймаем этот заряд прямо сейчас.
1: Четвертое место.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Наше музыкальное путешествие продолжается. Прежде чем узнаем лидеров этой недели, отправимся ненадолго в прошлое. 2 года назад на вершине хит-парада великой страны был «Шаман». Его трек «Душа нараспашку» так понравился всем, что даже стал лучшим по итогам 2024-го. Давайте перенесемся в то время и испытаем эти невероятные эмоции вместе.
0: Капсула времени.

0: хит-парад великой страны.
1: Ну вот мы и добрались до финального отрезка нашего музыкального соревнования здесь на радио «Гордость». Евгений Дубов с вами. Я готов представить вам самые сильные песни, за которые мы голосовали всей страной.
0: Тройка лидеров.
1: И на третьем месте московская рок-группа «Зверобой». Музыканты прибавили одну позицию и вернулись в число лидеров. Поздравляем их. Трек «Долгие дороги» стал настоящим долгожителем нашего эфира. А все потому, что в нем звучит правда. Без фальши. Музыканты регулярно бывают с концертами на передовой, видят жизнь ту во всех деталях и, конечно, пишут тексты, которые помогают затем нашим бойцам выстоять и вернуться домой с победой. Встречайте, «Зверобой».
0: Третье место.

0: это хит-парад великой страны. На втором месте сегодня трио «Иракли», диджей Демиксер и проект «Севера». Песня «Матушка Россия», созданная при поддержке президентского фонда культурных инициатив, потеряла одну строчку, но народной любви от этого меньше не стало. Все так же любим плотный звук, народный распев и слова, которые бьют прямо в цель.
1: Второе место.

0: В эфире «Радио Гордость», хит-парад великой страны и, наконец-то, вершина этой недели. Золото нашей десятки сегодня у дуэта Михаила Баркова и Сергея Бабунца. Их песня «Они едут туда» прибавила пару строчек и, наконец-то, оказалась там, где и должна. Кстати, Сергей поделился с нами своими эмоциями.
1: В последнее время я понял, что творчество – это возможность фиксировать современность, ставить памятники людям, событиям, эпохе. Так и песня «Они едут туда» на прекрасные стихи поэта, воина Дмитрия Филиппова. Это памятник всем тем прекрасным парням и девчонкам, мужчинам и женщинам, которые сейчас на фронте защищают нашу родину с оружием в руках. Спасибо, ребята. Удачи и вечной молодости.
0: Еще раз поздравляем лидеров этой недели. А на сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи.
2: Первое место. Улыбаясь новому дню,

0: Люди о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке

Защита Родины – не просто выбор, а священный долг каждого человека. У каждого из нас свой фронт. Бойцы защищают нашу Родину на передовой. В каждом уголке нашей Родины волонтеры собирают гуманитарку и везут ее на фронт. Агитбригады поднимают боевой дух нашей армии. Ведь только вместе, в едином строю, мы можем преодолеть все преграды, достичь своей цели и одолеть любого врага. А главное, мы уверены – победа будет за нами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 1989 году.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: На сцене вереница с песней «Города», и мы обещали бурные овации!
2: Встречаем!
3: 3, 2, 1, начали!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Гражданственность – это проявление социальной зрелости, когда любящий свою страну человек работает не только для себя, но и также трудится на благо Родины, ее развития и процветания. В наше время одной из форм гражданственности стало волонтерство. Хороший пример – группы, в которые люди добровольно объединились для помощи фронту и нашим бойцам. Как наши воины днем и ночью ведут тяжелые бои, так и волонтерские сообщества помогают им всеми доступными способами, собирая и доставляя все необходимое. Так и проявляется дух и сила страны в единой работе на благо Отечества и его будущего.
2: Реклама.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Ирина Тонева, певица.
1: Вот представьте такую схему. Человек делает что-то. На первый взгляд светлое, доброе, ну, что-то строит. Но умысел его в преобладании своем – это наживо. То есть то, что на виду у всех, это такое прикрытие, типа «добрые дела». А основа и подоплека, в общем-то, не заслуживают уважения. Я к тому, что любое действие освещает именно помысел. Только на базе добра действия идут, так сказать, в благостный вселенский зачет. За все остальное придется отвечать, мои друзья, так или иначе.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в нашей стране традиции деревянного зодчества порой воплощали в камни? Пример тому – храм Иоанна Предтечи в Кирове. Он воздвигнут восьмериком прямо от земли. Эта традиция русского деревянного зодчества для каменных строений не характерна. Предтечинский храм строили в 18 веке. У прихожан и настоятеля было желание, чтобы новая каменная церковь по своим очертаниям повторила старую деревянную, намоленную. Им удалось воплотить этот замысел. Фасад и окна щедро украшены богатым кирпичным орнаментом, тоже напоминающим деревянную резьбу. Храм Иоанна Предтечи – один из самых древних в Кирове и хорошо сохранился до наших дней.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Локации часто называют вообще любое место на карте. А еще чаще не любое, а то, которое считают особенно привлекательным. Очень любят это слово риэлторы. Роскошная локация на их профессиональном языке – это хорошее место для жизни с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Частенько слово «локация» употребляется в туристическом бизнесе, где за ним опять же стоит удачное размещение – в центре, рядом с достопримечательностями или рядом с пляжем. Однако современный словарь иностранных слов дает другое определение. Локация – это выявление какого-либо объекта по исходящему от него сигналу. Например, так можно назвать поиск мобильного телефона с помощью специальных устройств. Так что, может, оставим локацию, геолокацию или радиолокацию военным и полицейским, а сами будем говорить просто «удачное размещение» или «хорошее место».
0: Радио «Гордость».

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».
2: Я приду к тебе в 9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: радость. Слушаем своих.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, стал не открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf. Русское
3: топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Поэт Елена Заславская.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Буду краткой. Расскажу вам стихотворение, которое называется «Мои дела на сегодня». Мои дела на сегодня. Через тропинку перенести улитку, насыпать крошку воробью, еще зажечь улыбку твою. Делайте добрые дела, помогайте друг другу.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящий, искренней, взаимной любви.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, что с нашими защитниками всегда рядом верные спутницы жизни. Жены ждут возвращения своих героев, а потом помогают им восстановиться и вернуться в мирную жизнь. Именно так произошло в жизни ветерана СВО Сергея Герасимова из Чувашии. Сергей вырос в многодетной семье, где все шестеро детей получили отличное воспитание. Братья Сергея защищали интересы нашей родины в Афганистане и на Северном Кавказе, а Сергей – на СВО на Херсонском направлении. Герой получил пулевое ранение и контузию. Полтора месяца находился в госпитале на лечении. После вернулся домой к жене Елене, четырем детям и внуку. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии пригласил Сергея с супругой на парад Победы в Москву. Столица им очень понравилась. После ветерана направили на санаторно-курортное лечение в Евпаторию. Вернувшись из Крыма, герой решил искать работу. В поисках ему помогает тоже фонд. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: доброта.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет! Это «Победа» и «АОТН».
4: Слушайте нашу песню «Встану с колен» на радио «Гордость».
3: Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно своими глазами увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток», на котором летал в космос Юрий Гагарин? Он представлен в музее РКК «Энергия» в подмосковном Королеве вместе с другими уникальными образцами космической техники. Собрание музея главной российской космической корпорации позволяет проследить всю историю нашей космонавтики. Корабль, на котором летали собаки-космонавты «Белка» и «Стрелка». «Восток-6», отправивший на орбиту женщину-космонавта Валентину Терешкову. Первый многоместный космический корабль «Восход-1». Еще в музее можно ощутить себя космонавтом, посетив полномасштабный макет блока станции «Мир». Гордимся российской космонавтикой.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли, Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Как это было?
2: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот, это для Абхазии огромный большой праздник. Вот, и то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского, вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление, хорошее впечатление.
3: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки города», который проходит перед фестивалем.
2: Да.
3: Расскажите, как в этом году все прошло?
2: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета, это уже немножко другой уровень, повыше.
3: Коллеги, вопросы?
4: Вы впервые в Абхазии? Как ваша жизнь?
2: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил вот эти красоты, дорога туда, ну, великолепные места, красивейшие.
5: Сейчас мы исполним одну из самых наших, наверное, знаменитых песен. Из известного кинофильма «Граница таежный роман».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Патриотизм – это любовь к своей родине и родной земле. И любовь для меня здесь ключевое слово. Потому что как чувство, как понятие, вот по-настоящему, любовь – это очень глубокое, осознанное, вот то, что идет от самого сердца, от самой души. В чем бы она ни выражалась, любовь к себе, к окружающим, к миру, ведь это не эгоизм. В отношениях между мужчиной и женщиной это уважение, понимание, но это не пустые картонные сердечки и не манипуляции друг другом, да? Вот так и патриотизм. За его символикой и атрибутами стоит принятие себя и своей родной земли. Мы с детства впитываем вместе с народными сказками, со сказками Александра Сергеевича Пушкина, которые на самом деле уже давно приравнены к народным, с пословицами, с былями, вот всю соль, весь смысл, всю энергию земли. А я уверена, что у каждого места, у каждой земли есть своя энергия. И впитывая это все, ты становишься ее частью. Как часто говорят артистам или просто кто волнуется выходить, например, на сцену, говорят, вот как дерево корнями, впивайся в землю, стой крепко на ногах, это даст тебе силы и уверенность, и спокойствие. Вот так и здесь. Осознание себя как части своей родины, своей земли, оно делает тебя сильным человеком. Я никогда не забуду одного молодого парня, худенького, хрупкого, на вид. Был холодный, промозглый ноябрь, 22-й год, осенняя мобилизация. Это одни из моих первых концертов в военных частях. На завтра ребята уезжали в зону специальной военной операции, большой зал. Они уставшие после полигона, учений. И после концерта каждый, кто хотел, брал микрофон, выходил на сцену и что-то говорил. И вышел этот парнишка и говорит: «Я доброволец. У меня жена и трое детей. Я иду за родную землю». И в этих словах было столько мужества, столько храбрости, вот той самой любви к родной земле. Но весь патриотизм, быть патриотичным можно не только на ратном поле. Я знаю сотни людей вокруг себя. Учителя, например, кто занимается воспитанием детей, не просто учит, но воспитывает и пытается передать, потому что сердце болит за свою землю родную, потому что дети – это наше будущее. Сколько талантливых, гениальных открытий сейчас научных, в медицине. Очень много талантливых блогеров, которые снимают передачи, ты их смотришь, и ты действительно понимаешь, что ты гордишься своей землей. И, видимо, вот это вот ощущение крепкого стояния на земле своей, гордостью за нее и желание свой талант, а талантлив каждый человек, вот своим талантом тоже что-то сделать, создать здесь. Вот, наверное, вот это вот все вместе для меня и есть патриотизм.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывая публике сочинения современников.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самую большую коллекцию граффити можно увидеть в подмосковном Одинцово. Рекорд новой трехгорки вошел даже в книгу рекордов Гиннесса. В общей сложности 50 картин украсили глухие торцы многоэтажек. Самая большая – портрет Юрия Гагарина площадью 60 квадратных метров. Муралы появились в 19 году. В городе тогда прошел международный фестиваль городского искусства, куда съехались художники со всех концов мира. Две картины вошли в топ лучших образцов жанра в мире. Сейчас на стенах в новой трехгорке можно увидеть медведей в скафандре, матрешек, котов, пантер и бумажных птиц, которые на расстоянии кажутся объемными.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что из распространенных речевых ошибок может встать в один ряд с анекдотичными «звонит» и «квартал»? Пожалуй, ходатайство. А если по-русски, то, конечно, ходатайство. И только так, с ударением на второй слог. Ходатайствами еще в позапрошлом веке называли попытки добиться чего-либо от официальных лиц. Это может быть и просто устное обращение, и оформленный документ. В русской классике можно найти тесно связанное с ходатайством слово «ходатай». Так называли любого, кто обращался к властям в чьих-либо интересах. Ходатай по делам – это и юрист, и просто человек, который передает чиновникам чужие прошения за плату. В целом, это представитель или заступник в широком смысле слова. Вспомним чеховского дельца. Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Теперь точно говорим правильно. Ходатай – ходатайство.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
1: лето. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной-оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Радио «Гордость».

Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же ты?

Радио «Гордость». Здесь все свои. Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Семья – опора счастья. Я полностью согласен с данным утверждением. Если бы не мои родители, если бы не моя жена, даже не знаю, чем бы я занимался и где в итоге оказался. Моя семья в некотором роде даже причина, по которой я живу. После окончания основной части командировок на СВО я долго не находил себе места в гражданской жизни. Местами даже пришлось заново социализироваться, в чем-то привыкать к мирной жизни. И если бы не моя семья, не знаю, как долго я проходил бы эту адаптацию, если бы вообще прошел. Знаете, недаром говорят, человек семьёю крепок. Нашу семью испытания сделали только крепче. А того, кто стал крепок, сломать практически невозможно.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом слугов.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Мари Мар.
1: Гуманизм в русской традиции – это человеколюбие, человечность, защита человека и заботы о его благе на основе бережного, сочувственного, уважительного, благожелательного отношения, вне зависимости от его пола, возраста, национальности и социального статуса. Есть мнение, что с учетом наших традиций скорее следует говорить не о гуманизме, а о гуманности. С другой стороны, это не совсем так. Гуманность – это практическое проявление принципов гуманизма в лучшем смысле этого слова. Их реализация в поступках.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сибарит. Так называют человека, который любит комфорт, удовольствие, красивую жизнь. Он настоящий сибарит, значит, ценит уют, изысканную кухню, мягкие кресла и никуда не спешит. Началось все с Древней Греции. Там была колония Сибарис, богатый процветающий город. Его жители, сибариты, настолько ценили комфорт и роскошь, что о них ходили легенды. Со временем слово «сибарит» распространилось по миру в значении «изнеженный человек, живущий в праздности ради наслаждений». В этом слове нет прямого осуждения. Оно может звучать и с легкой иронией, и с уважением. Все зависит от контекста. Кто-то скажет «сибарит» и подумает о ленивой роскоши, а кто-то о человеке, который умеет наслаждаться жизнью. Так древний город, исчезнувший много веков назад, оставил след в языке. И теперь сибарит – это уже не житель Сибариса, а целый образ жизни.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле можно увидеть место, где испытывал первую в нашей стране паровую машину Иван Ползунов? Это здание канцелярии Колыванова-Воскресенского завода. Именно здесь начал свой путь известный изобретатель. Проектировал дороги до рудника, строил лесопилку. Считается, что и паровую машину Ползунов проектировал в здании канцелярии, а испытывал сразу за ним на реке Барнаулке. Машина обслуживала сразу три плавильные печи. Свое изобретение инженер создал, опираясь на труды Михаила Ломоносова. Ну а здание канцелярии заводов – памятник архитектуры эпохи классицизма, одно из самых старых в Барнауле. Оно сохранилось с середины 18-го столетия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

1000 поводов для гордости. Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос,

0: космос стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Всем привет, это Иван Чебанов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе – бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства «челобитной», также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кланяется. А есть у чела и современный потомок – челка – прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акций, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дыскин Ефим Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ефим окончил первый курс института, когда началась война. Был призван в августе 41-го. С осени воевал в артиллерийском полку в качестве наводчика. 18 ноября на Волоколамском направлении расчет его орудия подбил и сжег 4 танка противника. Но и расчет понес потери. Трижды раненый Дыскин уничтожил еще 3 танка. Получив 4-е ранение и контузию, упал без сознания. Ефима посчитали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. На самом деле он остался жив, но 14 осколков в спину. До 44 года проходил лечение в госпиталях. За это время сумел сдать экзамены за 3-годичный курс медицинского училища. Вся последующая жизнь Ефима Дыскина была связана с военной медициной. Доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры военно-медицинской академии. В отставку Ефим Анатольевич вышел в звание генерал-майора медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Поэт Елена Заславская.
1: Справедливость. Очень важная ценность. Это понятие о должном. Это соответствие, скажем так, деяния и воздаяния. Соответствие прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и признания, преступления и наказания. Очень емкое понятие и очень важное для русского народа, я считаю. А стихотворение, которым я хочу проиллюстрировать эту ценность, называется «Донбасская Пасха». А по поселку Фрунзе лупят грады, с донбасских сакур облетает свет, и баба Ната у разбитой хаты глядит на свет. А лепестки, как ангельские перья, летят и кружатся под вражеским огнем. И дед Иван из своего бессмертия ее прикрыл невидимым щитом. А благовесть звучит сквозь канонаду: «Христос воскресе посреди войны! Спасите, русские солдаты, бабу Нату, Донбасской Пасхи, верные сыны!»
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие: Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая. Крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты. Проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром. Поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «В глаза нам небо вглядывалось волком».
2: В глаза нам небо вглядывалось волком, а вечный ветер взял, да и затих. Мы выступали в лысой лесополке для самых главных зрителей своих. Они как будто даже отдыхали и петь просили сразу обо всем. А я покорно вместе со стихами врастала по колено в чернозем. Любвеобильной почвой Русь богата, уж обняла, так не видать низги. И сжалился парнишка рыжеватый, солдатские отдал мне сапоги. На пугало поди была похожа, и пахло в них отчаянно зверьем, но не носила обуви дороже я на пути утоптанном своем. Наутро ветер снова начал злиться.
3: Реклама.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
4: Новости. Про депутатов.
6: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
5: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: час, когда...
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что подмосковный Жуковский – это не только авиасалон, но и лучшая в стране трасса дрэк-рейсинга. Ее сделали в 2018 году на месте старых взлетно-посадочных полос аэродрома в Быково. Свой последний рейс маленький аэродром принял в 2009-м. Современным потребностям он отвечать перестал. Старые взлетно-посадочные полосы переделали для автогонок. По бокам поставили бетонные отбойники, построили башню управления гонками. Инфраструктуру гонок в Жуковском улучшают каждый год. Недавно появились боксы для постоянных участников. Для зрителей построили фудкорт и детские площадки. Неудивительно, что гонщики в Быково выжимают до почти 400 км в час.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость. Это мы.

телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались, вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Ани Леда. Певица.
1: Гражданственность. Когда я думаю о гражданственности, мне вспоминается период, когда я жила в своем родном городе и регулярно помогала приютам для животных. Я очень люблю собак, и мне всегда было тяжело видеть животных, которые остались без дома и заботы. Я старалась помогать тем, чем могла. Покупала корм, лекарства и необходимые вещи для ухода. Иногда это были совсем небольшие покупки, но я понимала, что даже такая помощь может сделать чью-то жизнь лучше. Для меня было важно не просто сочувствовать, а делать что-то конкретное. С самого детства я мечтаю взять собаку из приюта и подарить ей дом. Пока такой возможности нет, я стараюсь помогать животным по-другому. Именно тогда я поняла, что каждый человек способен менять мир вокруг себя к лучшему. Иногда большие перемены начинаются с маленьких добрых поступков.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиоза. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Девятый год войны. Погибшее железо, погибшая земля, погибшая трава. Ворона на суку расстрелянного леса. Жизнь сомневается, а смерть всегда права. Сыта ли, голодна, твердит свое воронье, что мучится боец, ослабь же турникет. Усни, смотря как кровь струится по ладони, в ладони у бойца клубится лунный свет. Над ним кружится дрон, над ним звезда горит, ветра над ним шумят, рука его болит. Девятый год войны, весна, упадок сил, ворона на суку. Ползи, боец, ползи.
2: Стихотворение о войне Дмитрий Мельников начал писать с 2014 года. «Стихи стали сами сочинять себя», — сказал поэт в одном из интервью. С тех пор фронтовая лирика стала в его творчестве основной.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом Мешкова – один из архитектурных символов Перми. Строил его уроженец Пермского края, архитектор Иван Свиязев. Родившись крепостным, он за талант был выкуплен Академией художеств. Не всем известна интересная конструктивная особенность стен дома Мешкова. Они многослойные. Внешняя и внутренняя стены из кирпича, в середине для тепла – лиственница. Сейчас в особняке размещен Пермский краеведческий музей. Надо сказать, что за решением передать особняк музею стоит долгая традиция. Дело в том, что до революции в доме Мешкова проходили первые в Перми художественные выставки. Именно в этом особняке, в частности, впервые выставили картину «Лесной пожар» – шедевр Денисова-Уральского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: женюсь.
1: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.
2: Вы слушаете радио «Гордость».

мужиков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявлений и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать когда-то незаслуженно ушедшее на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуйте меня. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрелов в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость».
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СД.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это высокие нравственные идеалы. Ну, давайте разберем, что такое нравственные идеалы. Вот что такое вообще нравственность? Вот это где-то у нас прописано, что нравственно, что безнравственно. Может, как-то это наукой определяется? Нет. Это даже не может быть научным каким-то определением. Тогда что же такое нравственность? Ну, корень – нрав. Нравственность – это то, что мне нравится, то, что я люблю делать. Вот, к чему я стремлюсь, идеал, да, что у меня за идеал. Но вы знаете, ведь среди людей нравственность, она, это личное свойство. Это то, что мне лично нравится. А нравится у нас каждому по-своему. Все ли то, что нравится, правильно? Кому-то нравится курить. А это наносит вред здоровью, конечно. Значит, это не та нравственность. Это не то направление, по которому надо идти. Так вот, вы знаете, я тоже в свое время долго над этим рассуждал. В советское время нас воспитывали, да, нравственно скажу. Вот. И в этой нравственности был патриотизм, любовь к родине, да, и многие другие. Быть честным, преданным, ставить коллективное выше своего личного. Это тоже нравственные ведь ценности, мы же о них говорим с вами. А вы знаете, когда вот я стал верующим человеком, к какому я совершенно пришел к простому определению, что такое нравственно. Что нравственно, а что безнравственно. И это вот как раз касается и нравственного идеала. Так вот, если мы исходим из позиции, что все-таки человека и весь мир сотворил Господь Бог, то нравственно то, что нравится нашему Отцу Небесному, а вот безнравственно то, что не нравится нашему Отцу Небесному. А вот что ему нравится? А ему нравится, если мы стараемся жить по его заповедям. А что такое заповедь? А это совет любящего Отца. Не поступай вот так, тебе же будет плохо. Не говори вот такие слова людям и не думай плохо о них. Все мы грешны. Возненавидь грех, но возлюби грешника. Вот, и вы знаете, когда я стал стараться жить по заповедям, ну, действительно, я стал более счастливым человеком, чем когда-либо был до этого. Хотя я был очень успешным человеком, был советником президента, бизнесменом, достаточно, предостаточно имел денег и так далее. Вот, нравственно то, что нравится Богу. Тогда, а кто же идеал для нас? Вот именно самый высокий идеал, идеальный, скажем так, человек. А вот Иисус Христос, который дал нам христианские вот эти нравственные заповеди, они все носят нравственный характер.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-номер FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

спросите у тех 7000 живущих, у тех, кто дождался этой весны, что было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех, кто пока еще рядом, слова их и взгляды спешите понять.

спросите о том, что не сказано в книгах, не снято в кино, не воспето в стихах. О чем прохрипел друг в потерянном крике? Какая молитва?

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказала чучело в бабушкином огороде.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Ну да. Давайте все дружно. Дружно. Огонечки приветствуются. Давай.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. «С тобою по пути».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске есть храм, где можно увидеть три уникальных фарфоровых иконостаса? Находятся они в церкви, воздвигнутой во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Построили здание в середине 19 столетия на пожертвования верующих в модном тогда русско-византийском стиле. И сейчас его фасады украшены яркими мозаичными иконами. Внутренняя отделка церкви всегда была пышной. Но, к сожалению, во времена Советского Союза многие украшения были утрачены. Однако уже в наше время храм возвратили верующим и отреставрировали. Сейчас его алтарь и два предела вновь украшают три необычных белых фарфоровых иконостаса – творение современных мастеров.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина.

вождь завещал Торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальный Торома означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще Торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль Торома имени Владимира Ромашкина «Телине». Язык исполнения – эрзианский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивания». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемые на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника, но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Археологический заповедник Танаис – это окно в прошлое, расположенное недалеко от Ростова-на-Дону. Древний город, основанный греками в III веке до нашей эры, был важным торговым узлом. Здесь проходил Великий Шелковый путь, а река Мертвый Донец служила естественной артерией для торговли. Танаис делится на три части. Центральная зона окружена массивными стенами.

0: стенами толщиной до 4 метров. Здесь когда-то кипела жизнь, а узкие улицы соединяли жилые кварталы. Дома имели планировку, схожую с греческой. В них хранили продукты и воду, а уют создавали деревянные предметы быта. Культура Танаиса – это уникальное смешение традиций. Греки, меоты, сарматы и скифы оставили свой след. Храмы соседствовали со святилищами местных богов. В погребальных обрядах можно увидеть элементы античного и степного происхождения. Раскопки на местности ведутся с 19 века, а с середины 20-го там работает музей под открытым небом.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
2: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками. Ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием. Но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот. Стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Кирилл Макеев, МК-545.
3: Что Кирилл мог бы пожелать или посоветовать тем парням, которые сейчас либо вот только подписали контракт, либо стоят перед выбором подписывать контракт, идти, не идти?
4: Ну, здесь я точно такой совет не могу дать. Надо прислушиваться к своему голосу внутри, наверное. И уже делать выводы. А так, что бы там, я хотел пожелать аккуратнее, максимально беречь себя, осторожно, не делать каких-то необдуманных поступков. Хотя здесь, наверное, тяжело, но все воля Божья. Ну, естественно, уповать на Бога. Не верить ни в какие приметы, а говорить: «Господи, отдаю себя на Твой суд». И вот тогда мы остаемся в полном распоряжении Бога. Если мы начинаем веровать там какие-то примеры приметы кошки там, и все прочее. Господь в этот момент отходит от нас и говорит, ну, если ты хочешь, то можешь как бы и без меня. То есть и там уже как бы мы без защиты Бога. То есть вот хотел бы, наверное, пожелать этого, чтобы все бойцы уповали на Бога, самое главное.
3: И в финале прозвучит песня
4: «Родники».
3: Несколько слов.
4: Родилась она также, появились мысли, скажем так, в разных местах бываешь, катаешься по святым местам, находишь святые источники, и везде понимаешь, что есть такие предыстории, что там воины залечивали раны, излечивались после боев в этом источнике, там где-то по молитвам старца вымолен был этот источник. Я понимаю, что многие люди не понимают этого, насколько мы действительно цена, да, вот эта святая вода, и что это не просто так. Вот так и родилась эта, по сути, песня. То есть мне захотелось сказать о том, что и о бойцах, чтобы они, приходя на родную землю, бывали в этих святых местах, окунались в святых источниках, оживлялись, бодрили дух, приходили к Богу. Ну, вот как-то так.
3: Кирилл Макеев, МК-545, на радио «Гордость», песня «Родники». Смотрите нас в социальных сетях, слушайте в прямом эфире. Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
2: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шеферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В центре Саратова на проспекте Столыпина установлен памятник саратовской гармонике. Бронзовый гармонист играет, сидя на лавочке под фонарем. В определенные часы включается фонограмма, записанная местным музыкальным коллективом. Саратовскую гармонику отличают колокольчики на корпусе и то, что на ней практически невозможно сыграть грустную мелодию. По одной из версий, в середине 19 века местные мастера, доработав классическую гармонь, изменили ее звучание на особый лад. Гармоника вскоре стала одним из символов города. В Саратове имеется не только памятник легендарному инструменту, но и целый музей. Среди сотен экспонатов представлены всевозможные разновидности, а также самые яркие страницы истории саратовской гармоники. Большинство экспонатов существуют в единственном экземпляре. Музей носит имя музыкантов Комаровых. Комаров Андрей был известным мастером по изготовлению гармоник. Его сын Владимир создал этот музей и до последних дней был его директором.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто «Я вернусь».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алексей Шмелев. Везя на фронт гуманитарку. Везя на фронт гуманитарку, с Диманом, Лехой понял вдруг, что я попал в роман Ремарка, где ключевое слово «друг». Так я поймал себя на слове, и это слово не любовь. И сколько было тех любовей, на три зимовки хватит дров. В ночи змеей дорога вьется, и будь уверен, впереди не дом, где женщина смеется и виснет на твоей груди. Там сердце выплюнет тревогу и разгорится до конца. Ну а теперь поспи немного, тебе с утра играть бойцам. После концерта санитарка попросит книжку подари, я ей отдам роман «Ремарка», где на обложке цифра 3.
2: Герои стихотворения «Диман и Леха» — это Дмитрий Вагин и Алексей Вдовин. Вместе с автором Алексеем Шмелевым они составляют костяк, основу культурного арт-проекта «Мужской голос». Пишут стихи и песни, исполняют на концертах в разных регионах страны. В том числе и перед нашими бойцами на линии боевого соприкосновения и перед жителями прифронтовых районов. А также помогают фронту как волонтеры. На фронт везут гуманитарку.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
4: Ее услышала благодаря Миру Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
3: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
5: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселецкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штетина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, какое животное наши предки называли «камонь», а также «комонь»? Ударение тут могло быть разным. В слове о полку Игореве читаем: «Комони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве». Догадались? Конь. Часто не просто какое-то абстрактное животное, но боевой конь князя или дружинника, предмет хвастовства и гордости. В одной из былин Владимир Красносолнышко говорит герою: «Ты что сидишь сам, да не хвастаешь? Али нет у тебя добрых комоней? Аль не славна твоя родна матушка?» Слово «комонь» общеславянское. В русском языке оно со временем превратилось в «камня», а потом и в современного «коня». И хотя кавалерии уже по сути нет, слово о полку Игореве бросает отблески и на современность. Комонь – княжеский конь, его друг и гордость. Согласитесь, что и мотоцикл, и танк – это тоже железные кони, никак не лошади.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
3: На другой стороне земли теплей. По три раза в году поди покос. А у нас из окна лишь пустырь да в снегу полынь.

0: Решить.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
2: Созидательный труд. Вы знаете, труд вообще – это неотъемлемая часть существования человека. Я даже не понимаю, как иногда молодым поколениям надо это объяснять. Вообще трудиться, видеть результаты своего труда, видеть пользу своего труда, гордиться внутренне, получать удовлетворение – это колоссальное удовольствие. Колоссальное удовольствие понимать, что ты кому-то нужен, и твой труд кому-то нужен, и что он приносит пользу. Ну, не знаю, кто себя лишает этого, это человек просто не человек даже, на мой взгляд. Поэтому жить без труда невозможно. Надо это, во-первых, вот просто валяться и от безделья мучиться, но это хуже не бывает. Знаете, это такая мука и пытка безделия. Колоссально. Это кажется, вот день, два, три, а потом это ужасно. Поэтому трудиться, еще раз трудиться. Это формирует человека, это дает ему возможность реализовать себя. Да, надо постараться, может быть, найти нужное образование, найти ту отрасль, где ты будешь максимально применимы твои уникальные качества человеческие. Но в любом случае труд. Наш совместный труд. Вообще жить надо, понимая, что мы работаем друг на друга. И в этом наше счастье. Ничего тяжелого в этом нет. Это, наоборот, наше счастье. То, что мы, помогая друг другу, подставляя плечо, идем по жизни и трудимся вместе.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками! История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Байер от английского buy – покупать. Дословно переводится как «покупатель», но не простой, а профессиональный. Специалист по закупкам товаров для розничной торговли. Слово «байер» прописалось в России более четверти века назад. Пионером стала модная индустрия. Тогда началось активное развитие бутиков, сетей и салонов. Первые байеры прибыли из-за рубежа, быстро наполнив торговые залы коллекциями из Парижа и Милана. Вскоре подросли отечественные специалисты и статус профессии взлетел до небес. Моя сестра байер, модница 90-х, услышав такое, могли от переизбытка эмоций в обморок хлопнуться. Удивление и восторг с долей зависти – это сильный коктейль. Профессию окружал магический флер избранности. Байеров приравнивали к полубогам. Отрасль активно раздувала и поддерживала этот миф. Не дай бог назвать байера закупщиком. Это сразу понижало градус элитарности. Закупщик, мол, колбасу закупает для супермаркета, а модную коллекцию привезет байер и только он. Сегодня любой агрегатор вакансий покажет, байеров ждут в самых разных сегментах розницы. Байер может закупать бытовую технику, электронику, лекарства, ткани, мебель и практически все остальное, включая продукты и стройматериалы. В большинстве вакансий после слова «байер» в скобках написано «русское закупщик». Впрочем, представители модной индустрии пока что стараются держать лицо, и назвать байера закупщиком могут разве что в частной беседе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Богомолов – один из выдающихся советских ученых. Созданная им теория траекторных изменений позволила прогнозировать движение как баллистических ракет, так и искусственных спутников Земли. Без антенн Богомолова полеты в космос были бы невозможны. Родился будущий ученый в Смоленской губернии. Работал в «Стройэлектро», где быстро выдвинулся, стал старшим электриком. Действовавшая тогда система поддержки талантливых молодых рабочих позволила ему отправиться в Московский энергетический институт. В Великую Отечественную Богомолов воевал в зенитно-ракетном подразделении. Этот опыт пригодился ему в будущем. Молодой ученый занялся радиолокацией, а через несколько лет после победы выпустил первое в стране учебное пособие по этой дисциплине. Но главным делом его жизни стали космос и ракеты. Алексей Богомолов познакомился с Сергеем Королевым и вошел в число тех, кто работал над Р-7, баллистической ракетой, которая впоследствии отправит на орбиту первый спутник. Именно Богомолов создал надежную телеметрическую систему ТРАЛ, прорывную разработку для своего времени. ТРАЛ корректировал движение ракет. Богомолов и его коллеги создали систему в рекордные сроки. В отличие от других разработок, ТРАЛ был прост и не требовал высокой квалификации операторов. Королев долго не соглашался отдать разработку траекторных средств молодым ученым, но в итоге рискнул и выиграл. На достигнутом Богомолов не остановился, и уже в 80-е под его руководством создали радиолокатор, позволяющий исследовать далекие планеты.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Лаура Цоголова. Ночлег негостеприимен.
3: Ночлег негостеприимен в коптильне передовой. Читает мертвец Прокимен. Земли плодородный слой качает, как мамка, ношу хворающего дитя. А небо созвездие крошит на бренности бытия. На сумрак, в который вхоже по времени в час любой великий страдальче Боже и некто ему чужой. У древней войны, у новой, единый в чести вердикт. Кто вечный хозяин слова, тот в споре и победит. Так чей золотник планеты, где тысячелетний прах толкает побеги к свету, где бьется за жизнь монах в истлевшей солдатской схеме? Ответ очевидно прост. Читает мертвец Прокимен. Срастается в полный рост. Рождается в нем охота в победном побыть венце. И свежие капли пота на прошлом его лице мерцают, как снежный иней у выемки штык ножа. Читает боец Прокимен. И комья над ним дрожат, просоленные ветрами, которым покоя нет. Так будто в надгробный камень ударил пасхальный свет.
4: Известный поэт Лаура Цоголова написала это стихотворение в память о погибшем солдате, который воскресает к жизни вечной. Прокимин, библейский стих, читается как часть праздничной службы, во время которой боец обретает бессмертие, восстает из праха. Совершается то самое пасхальное чудо, когда через ратный свой подвиг солдат в полной мере получает практическое осознание того, что смерти нет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает. Воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное. История одной песни.
3: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Здесь, в Минусинске, Клеменс начал активную исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменс еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют, какие люди. Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Улан-Удэ – место, где оживает история. Город стал важной остановкой на международном туристическом маршруте «Великий чайный путь». Когда-то сюда шли караваны из Китая через Монголию и Сибирь, привозя ценный чай, шелка, чернила и дух дальних стран. Сегодня Улан-Удэ встречает гостей с открытыми объятиями. Можно пройтись по маршруту древних торговцев, заглянуть в музей истории города и узнать, какое стратегическое значение имел Верхний Удинск для всего региона. Маршрут объединяет усилия России, Китая и Монголии. Страны развивают его совместно, создают бренд и туристические продукты, чтобы прикоснуться к этому наследию мог каждый путешественник. Улан-Удэ на Великом чайном пути – это не только история и культура, но и возможность почувствовать атмосферу древних караванов, представить себе шум и запах торговли, увидеть, как прошлое встречается с настоящим прямо здесь, на берегах Селенги.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Ирина Тонева, певица.
3: Это когда мы все вместе. Когда мы все вместе. Не могу не восхищаться нашим президентом. Это насколько надо быть с народом и для народа, чтобы мочь вот так объединить всех нас. Нас таких, ну, в чем-то разных. У кого-то соленый молочно-сливочный чай, ну, калмыкия, да. У кого-то темперамент, ого-го, у кого-то юрты, олени. И вот каждую народность мочь так беречь, ценить, делать нас друг для друга полезными. И делать так, чтобы всем было уютно жить на нашей общей территории, на нашей прекрасной России. Это, я считаю, дар. Это, может быть, даже природное свойство.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
4: Хочется вот вашу личную историю услышать, как вы вот попали в Арктику. И какая песня вот у вас лично ассоциируется с Арктикой?
5: Первая моя командировка, это была не совсем Арктика, это был, наверное, 2007 год, работая в «Газпромнефти». А, и, наверное, в 2003, ну, это Кемерово тоже не совсем Арктика или совсем не Арктика. Но, скажем так, высокие широты на север, вот так уже осознанно, я, наверное, году в 2011-2012 приехал. Знаете, что меня поразило, кроме красот, суровых условий. Я был в разных ситуациях, в разных дорогах, автомобильных, промысловых, непростых, много всяких историй. Но меня поразили люди. Потому что, когда ты приезжаешь из центра страны, ну, из Москвы, да, из столицы, особенно когда из муравейника, вроде, да. Москва-Сити, и когда ты приезжаешь туда, ты попадаешь в совсем другой мир. И это не пустые слова. Люди, они могут выглядеть чуть более сурово, нежели здесь. Но сердце другое. И действительно, вот эта суровость условий, взаимовыручка,

0: да, соседство, которое не надуманное или отсутствующее, как здесь. Да, извините, мы соседей своих не знаем в лицо.
1: Конечно. Да.
0: Там соседство, оно живое, оно как родство существует. Это удивительно. Когда ты приезжаешь на форум коренных народов, они собираются все в одном зале, их сотни. Они в разных национальных костюмах, они все разные. Сказать, что они выглядят улыбающимися, веселыми, довольными? Нет. Но они настоящие, понимаете? И это нельзя никак вот передать, да, это можно только потрогать, ощутить, обнять, но по-другому не скажешь. Вот это меня, конечно, поразило, и это вот действительно любовь такая, знаете, когда ты хочешь посмотреть настоящее, ты едешь. Я не хочу сказать, что плохо или хорошо здесь или там, мы разные, у нас разные условия, мы меняемся сообразно им, к сожалению, да, где-то ломаемся, но вот в целом, конечно. И я вот, переходя уже к вопросу о музыке, «Земля Санникова» мне вот в этой ситуации своей лиричностью сразу так вспоминается, потому что здесь же, понимаете, вот эта философия про миг, да, что наша жизнь действительно только миг, а нас Арктика очень хорошо коррелирует, потому что хрупкость территории, суровость этих условий и циркумполярное значение арктического региона, оно подчеркивает то, что мы здесь гости очень недолго. И если мы хотим, чтобы наши дети оставались в мире, в здоровой, нормальной жизни, растили детей, мы должны об этом думать, и у нас на это только миг.
1: Есть только миг в исполнении Олега Анофриева на радио «Гордость». Мы говорим об Арктике. Мы говорим с генеральным директором Центра «Арктические инициативы» Рустамом Романенковым. И через несколько минут 500 лет Северному морскому пути.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
2: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
3: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили.
2: Помощники на станцию «Юность» сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохлить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
0: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

«Новую жизнь» песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерии Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. Лучший город Земли.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Алексей Андреевич Тилла – выдающийся географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. В его честь назван остров архипелага «Земля Франца Иосифа». Он был известен своими работами по гипсометрии России, изучением истоков рек, исследованиями по магнетизму России. Алексей Тилла родился в первой половине XIX века в Киевской губернии. Происходил из французского дворянского рода, его дед был гугенотом, переселившимся в Россию. Отец же уже был русским военноподданным. В военной службе с должности прапорщика дослужился до генерал-лейтенанта, а его научная карьера началась с выхода из Академии Генштаба. Первой крупной работой по поручению Русского географического общества стало производство нивелировки между Каспийским и Аральским морями, давшей разность высот. В итоге он составил гипсометрическую карту России, которая установила верный взгляд на рельеф страны. После наш герой занимался метеорологией и исследовал верховья крупнейших рек. Именно он ввел в обиход термин «среднерусская возвышенность». Также он являлся автором атласа по распределению атмосферного давления в России и Азии. В 45 лет Алексей Андреевич стал членом Совета Русского географического общества. Был также председателем отделения математической географии. В 1910 году общество учредило премию имени Тилла по математической и физической географии.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения, подлежит государственной охране. Эту надпись мы видим на нескольких зданиях красного кирпича в смоленском микрорайоне городок Коминтерна. В быту чаще употребляется прежнее название – Нарвские казармы. Это было место постоянной дислокации 3-го пехотного Нарвского полка в конце 19-го – начале 20-го века. Тогда для личного состава русской императорской армии начали возводить комплексы зданий по типовым проектам. Для солдат – благоустроенные казармы, для офицеров – двухэтажные дома на несколько квартир. Строили в популярном в то время кирпичном стиле. Он предусматривал отказ от непрочной и недолговечной штукатурки фасадов в пользу простой и рациональной отделки кирпичом. Вид строений получался достаточно строгим, но выразительным и даже нарядным. Несколько исторических зданий служат смолянам и в наши дни, в том числе как жилье. Планировка офицерских квартир удобная, потолки высокие.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире главный редактор радиостанции «Гордость» в Приморском крае Наталья Миронова.
3: Артисты из Приморского края побывали за лентой в зоне СВО. Более того, бойцы передали привет радиостанции «Гордость» непосредственно с передовой. Вот, Наталья, расскажите об этом проекте. Первый такой выезд или артисты из Приморья постоянно за лентой?
4: Это не первый выезд. Речь идет о действительно уникальном проекте. И из того, что я знаю, это то, что сейчас принято называть лучшие практики. Это региональный проект, но я думаю, что он будет масштабироваться. Уникальность его в том, что агитбригада, которая раньше, когда начались события, связанные с СВО, ездила и выступала в полигонах, провожала на полигонах ребят, в какой-то момент командование 5-й армии предложило артистам выехать в зону СВО. И первый раз это произошло в конце прошлого года. Это вызвало очень много откликов. И когда вот мне рассказывала наш министр, у нас вообще очень много зависит, на мой взгляд, от личности человека. Министр, который сам выступает в роли режиссера, Елена Бронникова, министр культуры и архивного дела Приморья, и который режиссер, ведущий, и сам вместе со всеми присутствует непосредственно на месте событий. И тогда они стали думать, как же, ведь ребята любят разное, да, кто-то слушает рок, а кому-то знакома виолончель, а кто-то, как их потом спрашивали, что это у вас, контрабас, не знали, что за инструмент, и что же, и там у всех позывные. И вот дочь нашего министра, которая работает преподавателем в Краевом колледже культуры в Уссурийске, Яна, она предложила название «Позывной культура». И тогда позывные еще появились у всех артистов. И есть, например, позывной «Народница», да, девушка исполняет народные песни. У нее, кстати, дай бог ему выздоровления, муж тоже на СВО, и вот он был тяжело ранен, сейчас проходит реабилитацию. Ну, кстати, и зять нашего министра тоже на СВО. И вот как бы из жизни люди взяли свое отношение к тому, что происходит, да, внесли сюда еще вот этот культурный момент и поехали. И первый раз им было очень непросто, там даже были такие коридоры и места, где говорили, сейчас транспорт не пойдет, подождите, опасно, то есть все очень серьезно. Второй раз ребята делились тем, что уже было ощущение, вот сейчас они вернулись, что уже наша земля, уже ощущение, я надеюсь, близости победы. И было больше людей, и уже ждали, и дарили девушкам цветы бойцы, и выступали они, конечно, они называют свои концерты фронтовыми концертами, но понимают при этом всю ответственность. Фронтовые концерты были в годы Великой Отечественной войны. Вот когда наши девочки на комплексе Саур-Могила в ДНР выходят в концертных платьях на ветру, и вот эта вся атмосфера, конечно, потрясает. Ну и что мне было очень приятно, в репертуаре нашей агитбригады «Позывной культура» есть песни, которые у меня ассоциируются в первую очередь с радио «Гордость».
3: Но я думаю, речь идет, конечно, о нашем народном артисте, идейном вдохновителе Николае Расторгуеве.
4: Да.
3: Песню «Дай ему сил» мы сейчас послушаем в эфире. Радио «Гордость», Владивосток, 91,7 FM. Сегодня у нас в студии главный редактор «Радио «Гордость» в Приморье» Наталья Миронова. И через несколько минут поговорим о тех проектах, которые уже идут в Приморском крае и планируются, особенно в связи с великим праздником, великим днем. Великий год у нас, год 80-летия Победы.

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. С юга на север.
1: Настанет день, когда они поедут, вагоны до краев заполоня, и рваная нечеткая победа прочертит дым на обороте дня. В плацкартах будет сонно до упаду, тяжелый храп, случайный матерок, бесчетные бесценные награды, ошметки глины пройденных дорог, усталость, что своих не выбирает, два уголька от шквального огня, кому-то тишина важнее рая, кому-то рай, местечко у окна. Там продают сырки и газировку, ведут в детсад ревущего мальца, игноря град, бегут на остановку, целуются до самого конца. Все устоится, поздно или рано, они вернутся сплетням вопреки. Такие молодые ветераны, такие мировые мужики.
2: Это стихотворение написано по мотивам случайной встречи, рассказывает автор, поэт, журналист и волонтер Ника Батхин. На вокзале я увидела немолодого солдата с ногой в лангете, помогла ему сориентироваться и проводила к месту встречи с другом. По дороге слушала его рассказы о фронте и представила, как мог бы возвращаться с войны мой дед. Когда началась Великая Отечественная, он отправился на фронт добровольцем, прошел всю войну, победу встретил в Берлине.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Несостоявшийся священник и революционер, а еще героический полярник. Это все можно сказать о Владимире Русанове, прототипе капитана Татаринова из романа «Два капитана». Наш герой родился в Орле в купеческой семье 80-х 19 века. Подробно своему тогда еще неизвестному современнику Иосифу Сталину собирался стать священником. Но в семинарии связался с революционерами и попал под арест. Была ссылка на берега Печоры, где он трудился статистиком, но ему хотелось получить образование. Поэтому чуть позже он уехал во Францию и окончил Сорбонну. Однако жизни без России Русанов для себя не видел. Мечтал исследовать вулканы на новой земле. Вулканология была его страстью. В начале 20 века губернатор Архангельска помог ему организовать экспедицию. Первый в истории сухопутный поход по новой земле. Наш герой прошел от Красного моря до Баренцева. Далее Владимир загорелся идеей пройти от Архангельска до Камчатки. Первая экспедиция вокруг Новой Земли прошла успешно, после чего его корабль «Геркулес» взял курс на Шпицберген, где Русанов открыл месторождение угля и оставил знаки, закрепившие территорию за Россией. Далее он, несмотря на риск нехватки провизии и топлива, которых изначально было рассчитано всего на полтора года, отправился к Новой Земле. В итоге экспедиция исчезла, и только спустя 20 лет нашли ее последние следы.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Почему пиджак назвали смокингом? На первый взгляд кажется, что это просто красивое иностранное слово. Но на самом деле оно пришло в русский язык из английского и связано с курением. В Англии 19 века после ужина мужчины уходили в специальные комнаты для курения. Чтобы не пропитать парадную одежду запахом табака и не испачкать ее пеплом, они надевали особый пиджак. По-английски он так и назывался – пиджак для курения. Постепенно этот пиджак вышел за пределы курительных комнат и превратился в вечерний костюм, который сегодня считается символом элегантности и хорошего вкуса. Получается любопытный парадокс. Сегодня смокинг ассоциируется с самыми торжественными событиями, а когда-то его главной задачей было всего лишь защитить костюм от запаха сигар и сигарет. История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде, ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, два куплета. Юрий хотел три, и третий куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего один куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера. В дальнейшем песню исполняли разные вокалисты и музыкальные группы. И, конечно, композиция «Нет тебя прекрасней» вошла в репертуар самого Юрия Антонова.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоуважение, почтительность, тактичность – это все основы не просто нашего взаимного общения, а взаимного нашего существования. И нам эти основы прививаются еще с детства, начиная со всеми любимых детских сказок, с той же самой репки. Внучка за бабку, бабка за детку. И так все вместе, дождавшись мышку, они помогали друг другу. И в теремке совершенно разные зверушки жили все вместе. Если говорить о взаимном уважении, то, вчитавшись внимательно, его в этой сказке тоже можно найти очень-очень много. Нас учили тому, что в одиночку не справиться. А там, где начинается общество, чтобы быть его частью, чтобы развиваться, чтобы строить отношения, семью и воспитывать детей, нужно уметь общаться. А без этих основ невозможны ни счастливые отношения, ни саморазвитие. И, конечно, мы все взрослые люди. И прекрасно все понимаем и знаем. И сказки в детстве мы тоже все читали. Но наши быстротечные дни, пробки на дорогах, переполненные в час пик автобусы и вагоны метро. Это все наша жизнь, и во всех ее проявлениях и ситуациях от нас нужен вдох, выдох, взаимоуважение и взаимопомощь. И мир вокруг будет чуточку добрее. А добро всегда возвращается.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю Луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Певец и музыкант Шонер Пауэлл говорит о себе как о человеке, взращенном сразу тремя культурами – удмуртской, татарской и русской. Родился в удмуртском селе в Татарстане. Живет и работает в Казани. Исполняет песни на удмуртском языке, причем как по всей России, так и за ее пределами. Название его композиции «Пужим» в переводе на русский означает «сосна». Это сильное, мощное дерево, которое переживает поколение и является природным, сакральным объектом в удмуртской культуре. Смысл песни максимально прост и понятен. Не стоит торопить жизнь, она и так коротка. Наши дни бегут быстро и уходят, как облака, уплывающие за горизонт. Живите, познавайте окружающий мир, наслаждайтесь красотой природы, слушайте глубокую и приятную музыку, цените и любите близких, созидайте, пока у вас есть на это время. Вдыхайте эту жизнь полной грудью. Шонер Пауэлл, «Пужим». Язык исполнения удмуртский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вау! Звучит как подражание лаю или мяуканью. В английском это междометие означает «восторг, смешанный с удивлением». К нам оно попало в конце 80-х из западных кино и мультфильмов и употреблялось в молодежном жаргоне. Лингвисты уверяли, что это ненадолго. Но словечко, наоборот, вышло за пределы жаргона, проникло в повседневную речь и некоторые словари, а также начало развиваться по нетипичной для русского языка схеме – междометие плюс существительное. Многим знакомо сочетание «вау-эффект», «вау-фактор» и еще почти три десятка «вау». Считается, что какие-то из них пришли из романа Виктора Пелевина «Generation P». Но еще до этого они вовсю использовались западными маркетологами. Эксперты сходятся во мнении – «вау» и его маркетинговые производные внедрены целенаправленно через медиа и агрессивную рекламу. Цель проста, как пряник – вызвать у россиянина эмоцию восторга и накрепко связать ее с потреблением. Выработать, как у собаки Павлова, условный рефлекс – потребительский. У провидца Пелевина встречается даже термин «вау-человек». Но есть и хорошие новости. Во-первых, у «вау» множество русских синонимов. «Ого!» «Вот это да! Надо же!» и другие. А во-вторых, герои новых отечественных фильмов, выражая изумление или восхищение, уже восклицают не «вау», а «ух ты» или «о как!».
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Герой этого выпуска – ветеран СВО Эдуард Бараев из Адыгеи. Этот скромный, улыбчивый молодой мужчина, меткий стрелок из лука и настоящий патриот России. Впервые за ленточку он отправился сразу после начала СВО. Как и многие, младший сержант запаса Бараев не смог оставаться в стороне. Воевал на запорожском направлении в пехоте, получил ранение, восстановился и снова отправился на СВО в составе артиллерийского подразделения на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и был комиссован. Когда Эдуард вернулся домой, то филиал фонда «Защитники Отечества» помог получить специализированный протез. С ним Эдуард смог заниматься спортом, в том числе и в секции стрельбы из лука. Ветеран быстро освоил нужные навыки и в Ставрополе выступал за родной регион. Восхищаемся силой духа наших героев. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава героям России!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Молитва.
3: Там где-то под Клещеевкой, где ветер зол колюч, где перестрелок щебеты, блеснул сигналки луч. Летит, летит и падает сигнальная звезда. И что гадать, загадывать? И жизнь, и смерть одна. И все-таки пусть сбудется желание одно. Хочу, чтобы вернулся ты живым смертям назло. Ты выстоишь, мой родненький, надеюсь, верю, жду. Молю то Богородицу, то Красную Звезду. И холодно, и ветрено, поземка, как фата, и небо безответное, глухая немота.
4: Луганчанка Елена Заславская, известный поэт, автор 12 стихотворных сборников, поэмы «Новороссия гроз», «Новороссия грез» и множество детских книг, посвятила это стихотворение своему другу, военному корреспонденту.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: История одной песни. Песня «Дуся Агрегат» вошла в дебютный перестроечный альбом группы «Атас». В то время, 1989 год, перестройка активно шла не только в умах людей, но и в их телах. Улыбчивых мужчин и женщин в традиционных советских костюмах для физкультуры сменила аэробика. Телевидение, активно расширяющее наш кругозор, начало транслировать фитнес-тренировки с совершенно противоположным образом спортивной девушки. Лосины, купальник с глубоким вырезом, прическа, высокий хвост, гетры. В спортивные секции качалки буквально побежали тысячи девушек по всей стране. И Дуся Агрегат появилась как раз в момент этого повального увлечения спортом, чтобы, наверное, спустя почти 25 лет в Люберцах возник памятник той самой коллективной Дусе, который стал излюбленным местом для фото всех местных жителей и поклонников группы Любэ. Вот что рассказывает о создании песни композитор Игорь Матвиенко. «Дуся Агрегат» — одна из первых наших песен. Хотелось сделать что-то роковое или даже скорее джаз-роковое, построенное на рифе, который был нечастым гостем в советской песенографии. Это определенный ритм, риф, на который накладывается голос. Повествование начинается внизу, а потом выходит на такой форсажный мужской голос, который всегда у Николая Расторгуева получается идеально. А вот какими подробностями делится сам Николай. Не все знают, что я был первым солистом группы «Рондо». Это был небольшой период, 85-й год. Меня пригласили в «Рондо», и я записал там одну песню на стихи Андрея Вознесенского «Отбой». Затем я ушел, познакомился с Игорем Матвиенко, а на мое место вышел Саша Иванов. И вот сейчас он сделал свою версию нашей песни. Получилось отлично. Очень хороший аранжемент, вокал, и все срослось. Александр Иванов, «Дуся Агрегат».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Царь-колокол – самый большой колокол в мире. Создать самый большой церковный колокол на Руси хотел не один монарх, но воплотить мечты в реальность удалось только при императрице Анне Иоанновне в 1735 году. Процесс был сложным, и мастера Моторины, отец и сын, потратили много времени и усилий на отлив колокола весом в 202 тонны. На царь-колоколе изображены портреты царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, а также

0: революции он героически сражался под Сталинградом, где командовал противотанковой батареей. В Кемерово впервые оказался тоже во время войны. После тяжелого ранения под Ростовом попал в местный госпиталь. Первым его проектом стал жилой дом на площади Пушкина. Изящная башенка, белые колонны, тройная арка. Архитектор работал в лучших традициях величавого сталинского ампира. Один из символов Кемерово – здание главпочтамта – тоже спроектировано Леонидом Моисеенко. Во время хрущевской борьбы с излишествами оно едва не лишилось украшающей его башенки. А вот другую работу архитектору пришлось изуродовать. Башенку на здании городской администрации его заставили убрать. Уже в 80-е во время реставрации ее соорудили по сохранившимся эскизам мастера, восстановив справедливость.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Совсем рядом с Мурманском можно увидеть настоящих китов в естественной среде обитания. С мая по сентябрь близко к побережью Баренцева моря приходят киты. Они следуют за рыбой, идут вдоль холодных течений, иногда подходят почти вплотную к побережью в районе Териберки. Если выйти на катере в море, то можно встретить синего кита, финвала, горбача, малого полосатика, белуху, кашалота, нарвала и касатку. Чаще всего встречается горбатый кит, звезда любой экскурсии. Он артистичен, эмоционален и любит внимание. Его можно узнать по длинным грудным плавникам и частым выпрыгиванием из воды. Считается, что горбачи поют, и их песни можно записывать. Если повезет, можно увидеть белуху, или, как ее называют в народе, морскую канарейку. У нее богатый голосовой диапазон. Она щелкает, поет и театрально вздыхает. Едем в Териберку и слушаем «Радио Гордость».
1: «Радио Гордость» представляет «Мы дома». «Радио Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
3: Еще один проект, Александр Яковлевич, про который нужно рассказать, и я уверен, что наши слушатели примут в нем участие. Проект называется «Лица Победы». Вот сейчас в эфире уже можно слышать истории, которые люди сами прислали, принесли в Музей Победы. Я лично, когда был на экспозиции, нашел одного из своих родственников там, чему очень порадовался. Расскажите, как, собственно, происходит доставка этих историй к вам? И о проекте в целом. Сколько уже участников?
4: Сейчас, так сказать, можно сказать о том, что уже миллион с лишним.
3: Миллион с лишним.
4: Мы имеем
3: это вот
4: истории.
3: Они сами лично?
4: Да.
3: Сами
4: вот в чем, как бы, откуда появилась идея собрать семейные именно легенды, истории без архивных документов? Даже нас это не да. особо волнует. Если есть, хорошо, но нет. Но на самом деле мы же тогда, лет пять назад, решили в музее собрать, что называется, коллективный портрет всего поколения военных лет и тех, кто на фронте стал на защиту Родины, и тех, кто делал что-то в тылу, в сопротивлении, в партизанах. То есть это, у нас же было 197 почти миллионов граждан, из них за 4 года войны 34,5 миллиона пошли защищать Родину. А остальные, ну, за исключением ряда там категорий, ну, это порядка 100 миллионов человек, которые каждый на своем месте, начиная там с детского возраста, там с первого класса минимум, что-то делал для победы. И мы призывали тогда, и сейчас призываем, благодаря радио «Гордость», всех вспомнить, что делали их предки во время Великой Отечественной войны, полезного для победы, важного. Даже минимальные какие-то вклады, когда кажется минимально, хотя что, так и не назовешь минимальным, когда, например, в тылу из блокадного линии.

0: Ленинграда принимала, бабушка могла принять к себе в дом семью блокадников и их приютить, и, собственно, спасти им тем самым жизнь. Она тоже внесла маленький, но очень важный для этой семьи, например, вклад. Да? Поэтому об этом тоже можно писать, и не надо никаких документов. Вот вы знаете, что бабушка где-то на Урале или в Сибири что-то делала там на трудовом фронте. Не надо подробностей, просто чего она, так сказать, ее данные, фотография, и что она там в общих чертах делала, или какие она, вы знаете, хранятся легенды про то, что она там делала во время, в годы войны. И это можно прислать к нам вот, через интернет, можно, приехав в музей, нам это передать, можно сделать еще таким способом через МФЦ. Функциональные центры, которые есть у нас в каждом регионе. У нас с каждым практически регионом подписаны соглашения. И тем людям старшего поколения, которые в гаджетах не очень понимают, как это сделать, можно прийти просто в свой МФЦ и попросить нам отправить вот эту, так сказать, текст.
1: Ну, это
0: и
1: для фотографии. Проекта «Лица Победы», да. «Музея Победы».
0: Они должны быть в курсе, по идее, все МФЦ должны помогать. Вот такими разными способами мы пытаемся этот коллективный портрет собрать. И мы специально для этого проекта создали зал, он так называется «Лица Победы». И это две, такое большое огромное пространство, 18-метровое, где с двух сторон на тебя фотографии идут, так сказать, всех людей того времени, и женщины, и подростки, и военные. И возле каждой стены стоят тачскрины как раз, и ты можешь подойти, набрать фамилию твоего родственника, бабушки, прабабушки, дедушки, и он у тебя появляется среди этих фотографий метр на метр. Это большая фотография. И, так сказать, на компьютере читаешь детям, внукам, друзьям, близким эту семейную легенду. Тем самым мы, Музей Победы, превращаемся в такой народный музей, когда можно прийти в день рождения своих предков отметить, и в день памяти, и в день победы, естественно. Любой день важный для семьи прийти и поклониться героическим предкам.
1: Да, и что очень важно, потому что такие вопросы уже были, что а чем этот проект, вот буквально пришло письмо в редакцию 2 дня назад, или даже накануне, когда мы только вот начались программы выходить в эфир, и был вопрос, а чем это отличается от сайта «Подвиг народа», по-моему, или как так называется, а отличается как раз тем, что это не архив, это не документы, это ваши истории. То есть вы сами действительно присылаете истории, и они попадают в Музей Победы. Ну, а на Радио Гордость, конечно, мы не можем все там 1,5 миллиона историй включить в эфир, но, безусловно, вот вы уже слышите, что они появляются в эфире, мы рассказываем о ваших семьях, о ваших предках, о ваших родственниках, о тех людях, которые действительно эту победу для нас с вами сделали.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
3: Мне кажется, гражданственность – это не какие-то сложные термины, не сухие слова из учебников. Все намного проще. Это когда тебе не все равно, что происходит вокруг. Когда ты понимаешь, что страна – это не кто-то отдельно. Это мы сами. Наши семьи, наши дети, наши поступки, наши отношения друг к другу. Патриотизм – это чувство, а гражданственность – уже действие. Когда человек не просто любит свою родину на словах, а старается быть ей полезным. Я думаю, настоящая гражданственность начинается с умения не проходить мимо, поддержать своих не ради галочки, а потому что по-другому просто не можешь. И есть одна простая мысль, которую со временем начинаешь особенно понимать. Если каждый будет думать, что от него ничего не зависит, ничего никогда и не изменится. Я всегда чувствовал ответственность за то, что говорю со сцены и в своих песнях. Потому что слово тоже может поддержать, вдохновить, объединить. Наверное, в этом и есть настоящая гражданственность. Когда человек чувствует свою связь со страной не только в праздники или громкие моменты, а каждый день в работе, в отношении к людям, в готовности быть полезным своей родине.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире угольный комбайн. В 1932 году Алексей Бахмутский, главный механик Первомайского рудоуправления в Донбассе, разработал конструкцию и построил первый в мире образец угольного комбайна. Комбайн Бахмутского был уникальной по тем временам машиной, выполнявшей одновременно зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований Горловский завод имени Кирова выпустил промышленную серию комбайнов. Машины успешно работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время конструктивные решения Бахмутского нашли применение во многих типах угольных комбайнов, в частности «Донбасс» и «Горняк».
2: История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Санкт-Петербург по праву называют городом мостов, ведь здесь их более 800. Эти великолепные сооружения, перекинутые через реки и каналы, являются неотъемлемой частью архитектурного облика северной столицы. Мосты Петербурга поражают своим разнообразием. От ажурных переходных до монументальных разводных, которые каждую ночь поднимаются, открывая путь кораблям. У каждого моста своя история, уникальная конструкция и неповторимый шарм. Прогулка по городу мостов – это увлекательное путешествие во времени и пространстве. Интересный факт. Самый широкий мост в Санкт-Петербурге – Синий мост, который почти сливается с площадью, на которой он расположен. Знаете ли вы, что самый известный мост Петербурга – Дворцовый, который каждую ночь разводят под звуки классической музыки? Санкт-Петербург – это город, где мосты не просто соединяют берега, но и создают неповторимую атмосферу, вдохновляя художников, поэтов и всех, кто ценит красоту и гармонию. Это город, где каждый мост – это история.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Мари Мар.
3: У нас в студии Мари Мар и продюсер Мурат Абдульманов. И сейчас прозвучит песня, которая есть в эфире «Радио «Гордость». Вы ее наверняка слышали, посвященная нашим бойцам. Песня называется
4: «Мой герой».
3: Вот расскажите о ней.
4: Мурат, а давай я сейчас добавлю, я обязательно сейчас расскажу. Да. Я такую даже подводочку к ней сделаю. А ты расскажи, как она создавалась у нас.
5: Ну, песня создавалась у нас...
6: Уж свет нормал.
4: Да. Знак.
3: Знак.
4: Это
3: да,
4: знак.
3: Да.
5: Песня создавалась, естественно, на внутренних ощущениях. После того, что мы видим в командировках, да, в поездках, общаемся очень много с военными. И эта песня про некого такого собирательного образа нашего русского парня, военного, который служит, которому не просто, но который должен верить, да, и биться до конца. Вот. Очень много историй, очень много разных ситуаций происходило, которые все равно все отпечатываются внутри, и потом ты это переносишь на бумагу. Вот, в принципе, как бы эта песня не могла не родиться у меня. Не могла не родиться, потому что, естественно, куда-то вся эта информация должна трансформироваться и перетекать. Да? Как у автора, естественно, у меня в песне.
4: А я добавлю. Героями не рождаются, а героями что? Становятся. Мой герой для вас, ребята.
3: Мари Мар на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
1: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
2: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов уже, надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
1: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. Подбитый ангел.
1: Пели пули, били напролом, пролегли по улицам границы. Ангела с простреленным крылом оттащили дети до больницы. Он все рвался: «Бросьте, улечу!» Пачкал куртки кровью серебристой, но сомлел, пока несли к врачу, постарев за сутки лет на 300. Нелетальный, в общем-то, исход ангела оставил земледелом. Кривобокий, скрюченный урод стал ходить за каждым скорбным телом. Обтирать, баюкать, обмывать, подавать таблетки и водицу, ловко перекладывать в кровать и тихонько рядышком садиться. Он ходил к колонке за водой, потрошил заброшенные склады, занимался всякой ерундой, чистил душевые, мыл палаты. На чудесить не хватало сил, чудесам нужна искра полета. Но зато он судно выносил и включал хорошую погоду, и сидел ночами на трубе, и вздыхал, мол, небо не по чину. Воробьи несли ему обед, а коты, мурча, крыло лечили. В день, когда закончится война, он взлетит прыжком в тугие тучи, словно камень, брошенный со дна. Сберегу перо на всякий случай.
2: Прозвучал фрагмент стихотворения Ники Батхин «Подбитый ангел». Эти стихи написаны в пункте временного размещения Джанкоя под впечатлением от рассказов беженцев с Украины.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что академик Николай Вавилов, генетик, ботаник, химик, селекционер, собрал самую крупную в мире и богатейшую по видовому представительству коллекцию семян культурных растений? Коллекция стала первым в мире генетическим банком и нашла широкое применение в селекционной практике. Она пережила даже блокаду Ленинграда. Ее хранители умерли от голода, но не взяли ни зернышка из драгоценного банка генетических ресурсов. Ученый со своими коллегами совершил около 180 ботанико-агрономических экспедиций, побывал в 65 странах на 5 континентах. Результатом стала уникальная коллекция семян. К 1940 году она насчитала 250 тысяч образцов. И по сей день коллекция, собранная Николаем Вавиловым, считается самой богатой и самой ценной в мире.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что общего у слова «еда» и «яд»? На первый взгляд ничего, но на самом деле они родственники. Когда-то слово «яд» вовсе не означало отраву. Его древнее значение было гораздо привычнее – «еда» или «то, что едят». Оно происходит от того же корня, что и слова «есть» и «еда». Но со временем смысл изменился. Сначала так могли называть плохую или испорченную пищу, затем отравленную, а позже слово закрепилось только за тем, что опасно для жизни. Получается удивительная история. Слова, которые сегодня кажутся полной противоположностью друг другу, когда-то были почти синонимами. Вот так язык напоминает. Значение слов тоже меняется со временем. И иногда, всего за несколько веков, обычная еда может превратиться в яд.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: На самом деле я могу себя назвать поистине счастливым человеком. Мне повезло воспитываться в полноценной семье, где есть мама, папа, бабушки, дедушки. С самого детства, сколько я себя помню, я всегда пытался перенять характер своих родителей. Я всегда был осведомлен и политически, и духовно, и исторически, и нравственно. Родители проводили со мной работу во всех этих направлениях. Я считаю, что семья – это, в принципе, один из главных институтов, на которых строится наша государственность, наша с вами гражданственность, ответственность. Потому что с самого детства в семье от родителей закладывается детям фундамент в их становлении как человека, когда прививаются духовно-нравственные ценности, милосердие, сострадание, любовь к родине, уважение к старшим. На самом деле сейчас с появлением такого слова, как карьера, и создание семьи откладывается на второй план. Лично мое мнение, что семья никогда не даст утонуть. Ну, наверное, разве что только в счастье. Ни дети, ни законные отношения между людьми, которые любят друг друга, не могут стать преградой для того, чтобы человек стал в будущем лучше, успешнее, богаче. Если бы мне предложили быть счастливым семьянином или успешным, богатым карьеристом, я бы выбрал семью. Семья должна строиться на доверии друг другу, на взаимной любви, на уважении, на честности и порядочности. Это основные составляющие поистине крепкой семьи. Говорите о любви, находите время для общения друг с другом, учитесь договариваться, делите свою ответственность друг с другом, слушайте друг друга.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название «Ми-26». В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык динамичен. Есть слова, которые за очень короткий срок из малораспространенных и почти бранных превращаются в популярные и совершенно нормальные. Одно из них – хорошо знакомый всем пацан. Слово это сравнительно новое. «Тихий дон» Михаила Шолохова – один из первых примеров его употребления в литературе. В словарях пацан появляется тоже в начале 20-х годов в значении «беспризорник», «уличный мальчишка». А еще происхождение этого слова толком неизвестно. В начале 20 века оно встречалось в различных местных говорах. Макс Фасмер связывал пацана с диалектным названием «поросенка» и диалектным же «пацук» – «крыса». Некоторые исследователи считают, что пацан происходит от «пац-пац» – крика, которым пастухи призывали свиней. Есть и другие версии. Так или иначе, но с конца 80-х годов слово вдруг стало распространенным и до сих пор сохраняет популярность.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Жизнь актрисы Ольги Дроздовой похожа на кино. Родилась она в Находке в Приморском крае в семье капитана дальнего плавания. Играла в драмкружках, актрисой мечтала стать с детства. Сказывались цыганские корни матери. Однако учебу не забрасывала и окончила школу с золотой медалью. С детства актрисе пришлось много трудиться. Она рано осталась сиротой и подрабатывала озеленителем. Путь к театру и кино начался с Института искусств во Владивостоке. Но Дроздова быстро бросила его, ушла на судоремонтный завод в кладовщицы. Это дало бесценный жизненный опыт. Затем Ольга поступила в театральный в Свердловске, а оттуда перевелась в Москву. Училась у Дмитрия Астрахана и Владимира Сафронова. Работать начала в театре «Современник». В кино дебютировала в 92-м. В «Яркой притче» «Прогулка по эшафоту». Фильм стал судьбоносным. На пробах Ольга встретила свою любовь – актера Дмитрия Певцова. Брак пара романтиков заключила на съемках сериала «Королева Марго» по роману Александра Дюма. Славу звездной паре принес сериал «Бандитский Петербург», где они сыграли влюбленных. Затем была остановка по требованию – один из самых любимых отечественных сериалов нулевых. Но главным в жизни Ольги Дроздовой оставался театр «Современник». Она блестяще играла в «Трех сестрах», заменив великую Марию Ниелову. Долгое время жизнь актрисы омрачала отсутствие детей. Вымоленного сына Елисея актриса родила лишь в 42 года. Когда мальчик стал постарше, Ольга Дроздова решила, что материнство важнее, и ушла из театра. Теперь она преподает в Институте современного искусства, но сама не играет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Лаура Цоголова. Победитель.
4: Рыдание мое не береги. Раздышишься, заухаешь отвагу. На этот луг мой дед коня водил. И пили оба солнечную брагу. И клевер горчащий сахарок помазывал некошенные травы. Я помню с детства этот закуток, околицу размашистой державы. Горит, кипит, кровит фамильный луг, где свадьбы в Бузине справляли пчелы. Там друг лежит, мой самый верный друг, и сухостой вокруг дымится черный. И черный ворон ветру поперек бросается на скорченные маки. А друг еще вчера себе предрек дожить до Бога в будущей атаке. Я вразумлял: спецом не напирай. Да он и зарывал, как фишка ляжет. Пылает луг. С него начнется рай для грешника в истлевшем камуфляже. Потом начнется новая земля, и небо будет новое над нею. Передо мною линия огня. Прорву, смету к чертям, преодолею.
5: Известный поэт Лаура Цоголова написала стихотворение «Победитель» в 2016 году. Эти строки о священной земле пращуров, которая во все века была мотивацией для воинов. О земле, дающей силы на то, чтобы защищать ее из рода в род.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнорозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнорозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнорозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.
3: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм.